Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64 00613 от 16 марта 2020.

0: погода. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ProDom 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ProDom64.ru.
2: Акции действуют до конца года.

0: Сами долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
2: Окошкина.
0: Реклама.

Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Реклама. Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
1: Айна-парк!
0: Потрясающие семейные выходные?
1: Айна-парк!
0: Яркие каникулы?
1: Айна-парк!
0: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
2: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
3: Окошкина!
0: Реклама на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
5: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
6: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
5: А дизайн-проект предоставят?
6: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
5: Мне подходит. Поехали.
6: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
7: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдумское шоссе 31. Телефон 570756.
8: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
10: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39.
11: Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита можно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026. Не является публичной офертой.
12: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53 00 12. Окна само.
13: Проспект Строителей 12. Космо.

0: создаем памятники. Мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания. С уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
1: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
2: 39, 36, 36.
0: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40-2049. Юридическая компания «Законотека».
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ОМФЦ. Предложение действует до конца августа.
1: Реклама на Авторадио. 39 36 36.
4: Мы с тобой мечтаем.

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П 321-668-001-046-98.
2: Ну все, интернет и ТВ настроены.
3: И скидка 70% как новому абоненту?
2: Само собой, вы теперь в Малине.
4: Сибирский медведь, интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
5: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не

Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточните в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос». Авторадио.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
2: Окошкина.
3: Сегодня многие говорят о стабильности. Но стабильность – это не просто слова. Это когда ты точно знаешь, на что можешь рассчитывать. Поэтому я выбрал службу по контракту.
4: Военнослужащие по контракту получают денежное довольствие от 210 тысяч рублей в месяц. Годовой доход – свыше 5 миллионов рублей. При заключении контракта в Саратовской области единовременная выплата до 2 миллионов 600 тысяч рублей. Также предусмотрены меры поддержки. Служи по контракту. Телефон в Саратове 117 или 38 19 20.
5: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
6: Проспект Строителей, 12.
7: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
8: Айдапарк!
7: Потрясающие семейные выходные?
8: Айдапарк!
7: Яркие каникулы?
8: Айдапарк!
7: Саратов, Верхняя, 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
9: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗа 68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: ООО «МКК АЗ-68».
11: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов. Пугачева 72. Энгельс. Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
12: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
13: 39-36-36.
14: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: реклама. Лариса, где приобрести столешницы и HPL-панели компании Satex?
1: Фабрика коммерческого распила Marshall. Изготовят под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
0: Поехали.
1: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39, 36, 36. Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
4: Акции действуют до конца года.
5: Не хватает времени на уборку? Доверьте ее профессионалам. «Лемур Клининг» – это качественная уборка квартир, домов и коттеджей по понятным стандартам и без скрытых доплат. «Лемур» – новые стандарты чистоты. Город Саратов.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
7: Окошкина.
2: Реклама на авто.

городам. Я пройду для тебя, свое сердце храня. Никому эту радость не взять у меня. Дни полет, вольный птиц, мне рассвета роса. Отчий дом, дети малые, моя гроза. Это греет внутри, дает силу дышать. Мое сердце с твоим в одном ритме стучать. Это вера моя, гонит в венах кровь. Это все называемое просто любовь.

0: Реклама. Комплексная терапия заболеваний суставов и позвоночника. Введение хондропротекторов и препаратов гиалуроновой кислоты. Плазмотерапия суставов. Проведение локальной инъекционной терапии любой сложности по контролю УЗИ. Снятие болевого синдрома, различные виды лечебных блокад суставов и позвоночника. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе. 8-845-3-56-48-08.
1: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2.
3: Окошкина!
4: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает.

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: 5000 рублей. Пройдите тест-драйв «Басавто» на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Теннет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.
2: Теннет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.
3: Реклама на автора.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Проведем кадастровые работы. Изготовим межевые и технические планы. Оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз. 98-88-88.
3: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
4: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
6: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47-400.
7: Но,

0: фото.
1: По промокоду радио скидка 15%. Советская 4А напротив МФЦ. Чапаева 14/26. Торговый центр Ситимолл, первый этаж.
2: Торговый центр «Лазурный» – это любимые магазины и приятный отдых для всей семьи. Мы открыты для вас с 10 утра до 9 вечера. Торговый центр «Лазурный». Город Энгельс, площадь Ленина, 4.
3: Отдых бывает разный. Активный, полезный, душевный. А баня – это все вместе. Незабываемый отдых и полная перезагрузка. Семейно-гостиничный банный комплекс «Баньки на Шумейке». 5 уютных банных домов, дровяные соляные парные, хамамы, теплые бассейны. Наполняйтесь правильной энергией. Гостинично-банный комплекс «Баньки на Шумейке» в Энгельсе. Бронирование по телефону 25 11 33.
4: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
5: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
6: 39, 36, 36.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
7: Или падают.
8: Никакого ты ему не сын. Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы».

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
1: «Включи авторадио».
2: «Включи авторадио».
3: «Включи авторадио».
0: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
4: «Включаю авторадио».
0: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
5: «Авторадио».
0: Всегда на связи. «Авторадио».

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Реклама. Все виды ограждений в Барко. Профнастил, штакетник, 3D-сетка и эксклюзивная новинка этого сезона. Забор жалюзи. Современный дизайн, проверенное качество, расчет и доставка. Барко. Качество наш профиль. 754-100.
1: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
2: Айнапарк!
1: Потрясающие семейные выходные?
2: Айнапарк!
1: Яркие каникулы?
2: Айнапарк!
1: Саратов, Верхняя, 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
3: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина!
5: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
6: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай. 772-666. А лучше звони. 772-666.
7: Готовые пластиковые окна. Приезжай и за...

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: И все станет очень просто. Мы будем смеяться, всегда обниматься.
2: 6. Реклама на авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие.
3: Побывать на гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября. Возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условия программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Реклама.
5: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
6: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
5: Но мне надо быстро и с доставкой.
6: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
5: Поехали.
6: Маршрут построен. Саратов, проспект Строителей, дом 31.
7: Проведем кадастровые работы, изготовим межевые и технические планы, оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз, 98-88-88.
8: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони 45-45-46.
9: Вам надоели долги? Запутались в юридических вопросах? Прощайтесь с этой головной болью вместе с юридической фирмой «Прохоров и партнеры». Добейтесь финансового освобождения с нашим арбитражным управляющим Кириллом Сергеевичем Прохоровым. Безупречно решаем сложнейшие случаи банкротства физических и юридических лиц ежедневно. Звоните прямо сейчас. 8-917-200-8303. Советская 9-30, офис 201.
10: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
11: Окошкина.
12: Получите электронную подпись в UCTAX.com со скидкой 50%.

0: клиентов. У Tax.com есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей, отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. Tax.com. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, 66, корпус 2.
1: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-404. Суперпотолок.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года.

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Чистая кухня, блестящая ванная, свежий воздух, идеальный порядок. Нет, это не реклама отеля. Это работа «Лемур Клининг». Профессиональная уборка квартиры домов в Саратове и Энгельсе. «Лемур». Чистота, которую видно сразу.
3: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
4: 39, 36, 36.
5: Официальный дилер «Лада Премьекар» предлагает вам полный спектр услуг, качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премьекар», город Саратов, улица Верхняя, 17, телефон 47 400.
6: Реклама на Авторадио.

0: Милый, собираем чемоданы.
1: Мы же только разобрали.
0: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
2: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
3: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
5: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
6: Как я по всему этому соскучился.
5: Адский шеф. 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
7: Авторадио.

0: Реклама.
1: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сульбитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру. Акции действуют до конца года.
3: Планируя выходные, не забудьте зайти в «Лазурный». Бесплатные мастер-классы и детские представления, благотворительные акции и выставки по выходным в торговом центре «Лазурный», город Энгельс, площадь Ленина, 4. Следите за мероприятиями на сайте. Категория 0+.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5. Окошкина!
2: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-845-2-77-400.
5: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
6: 39, 36, 36.
7: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: Топ-5 покупок месяца.
2: Джейку J6 отправится в путешествие с близкими.
1: А мода C5 добавить стиля.
2: Джейку J7 впечатлить друзей.
1: А мода C7 собрать взгляды.
2: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
1: А выбрать нужно только одну?
2: Решим на месте. А мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 9 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В России выросло число самозанятых. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Количество плательщиков налога на профессиональный доход в России выросло до 17 миллионов человек. По сравнению с данными регистрации на конец 2025 года, число россиян, оплачивающих доходы на профессиональный доход, выросло на 2 миллиона. Такие сведения содержатся на платформе поставки данных Федеральной налоговой службы. За прошедшие дни августа было зарегистрировано 155 тысяч новых самозанятых, при этом снято с регистрации 69 тысяч человек. Выручка самозанятых составила около 300 миллиардов рублей. Самыми распространенными среди плательщиков НПД отраслями с апреля 2022 года остаются услуги ремонта, автоперевозки, IT и услуги красоты. В Ямало-Ненецком автономном округе продолжают действовать 124 природных пожара на территории общей площадью более 268 тысяч гектаров. За последние сутки ликвидированы 4 очага возгорания площадью около 22 тысяч гектаров. В борьбе с огнем задействовано около 1500 человек и вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами. Об этом пишет Интерфакс. С начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 845 природных пожаров. Площадь, пострадавшая от огня, достигла 425 тысяч гектаров. Лето 26-го года стало рекордным по числу подобных происшествий за последние десятилетия, что связано с повышенной грозовой активностью и недостаточным количеством осадков.
0: Про болезни.
2: Роспотребнадзор внимательно следит за санитарно-эпидемиологической обстановкой в связи со вспышкой легионеллеза в Австрии. По данным австрийских властей, в районе города Линц инфекцией заразились 26 человек, трое из которых скончались. Легионеллез – опасное инфекционное заболевание. В природных условиях возбудитель встречается в водоемах и почве. Однако опасность возрастает при попадании в искусственные водные системы, где есть риск заражения при вдыхании водно-дисперсных аэрозолей и систем водоснабжения, бассейнов, аквапарков и кондиционеров. Заболевание не передается от человека к человеку, говорится в сообщении. Для диагностики легионеллеза повсеместно используются ПЦР-тесты. В России ведется постоянный мониторинг качества воды в системах холодного и горячего водоснабжения, а также в бассейнах, питьевых источниках, в том числе на наличие этой бактерии. В стране установлено требование поддерживать температуру горячей воды не ниже 60 градусов, чтобы препятствовать размножению бактерий.
0: Про экономику.
2: Центробанк с большой долей вероятности в конце октября возьмет паузу в снижении ключевой ставки. Такой прогноз газете.ру дал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. По его мнению, взять паузу или повысить ставку регулятор может по трем причинам. Из-за инфляционных ожиданий, из-за цен на топливо или из-за дефицитного бюджета. По словам Селезнева, в октябре в Госдуму внесут бюджетные проектировки на 3 года, а более высокий дефицит требует более жесткой политики по ставке. Тем временем в декабре снижение ставки возможно до 13,5%, полагает эксперт.

0: Курс доллара на выходные понедельник 82 рубля 92 копейки. Евро 96 рублей 86 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

А вы знаете, если сравнить прямой эфир Авторадио и Солнце, то, мне кажется, очень много параллелей найдем, друзья. Ну, представьте. Во-первых, у нас здесь достаточно тепло, и даже, я бы сказал, порой горячие хиты звучат для наших слушателей. Ну, а во-вторых, так же, как Солнце обязательно восходит каждое утро, вы, естественно, неминуемо можете слушать 24/7 любимую волну и наслаждаться прекрасной музыкой. Добрый день всем еще раз. Здравствуй, страна. Зовут меня Олег Пивунов. Ну что, движение только вперед.

0: Реклама.
1: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
2: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
1: А дизайн-проект предоставят?
2: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
1: Мне подходит. Поехали.
2: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал».
3: Энгельс, Нестерова, 100. Свежая кожа без фильтров. Лазерное омоложение лица. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Проведем кадастровые работы. Изготовим межевые и технические планы. Оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз. 98-88-88.
5: Рыбка, старуха моя, кровлю новую требует.
6: А я при чем? Иди в Полипрофиль. Кровля, фасад и профиль в наличии. Телефон в Саратове 45-45-46.
7: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177-181. Телефон 57-73-77.
8: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. 77. ООО «ЛС Премиум». Не оферта.
9: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
10: Окошкина.
11: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
12: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
11: А сыновья ведь с неба не падают.
13: Я ваш сын.
11: Или падаю.
14: Никакой ты ему не сын.
15: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
11: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
16: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
17: Акция действует до 31 августа 2026 года.
18: Великий комбинатор на службе в полиции.
19: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
18: Крот Баюн. Премьера детективного сериала. Сегодня в 14:20 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
20: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
21: Проспект Строителей, 12.
22: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, пусть Курдюмское шоссе 39.
23: Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
24: Каменные столешницы и подоконники от производителя. Изготовление от 7 дней. Монтаж под ключ. Акция до конца июня. Подоконники от 6 тысяч рублей. Кухонная столешница от 13 тысяч рублей. Бесплатный замер с образцами камня. 600766. Компания «Кронос». Крымский проезд 3.
25: Шоу фонтанов и лазеров!
26: Ловкие акробаты и гимнасты. Экзотические птицы. Африканские львы.
25: С 12 июня в Саратовском цирке.
26: 0+.
25: На

0: фото.
1: По промокоду «Радио» скидка 15%. Советская 4А напротив МФЦ. Чапаева 14/26. Торговый центр «Ситимолл», первый этаж.
2: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
3: У Антона? У него самосвалы от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется.

0: заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай 772-666. А лучше звони 772-666.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
2: Так тебе в «Авфреш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс «Фреш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама на «Автора».

0: Милый, собираем чемоданы.
1: Мы же только разобрали.
0: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
2: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
3: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория
4: 6+. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в

0: В твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре. И в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Кари. А вы?
3: О, Кари. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
4: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
7: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Авторадио.

Ох уж эта романтика пригородных поездов, друзья. И по сей день, я честно скажу, наслаждаюсь ею, ну, по полной, на все 100%, да. И поезда, кстати, на мой взгляд, все комфортнее и комфортнее. Ну и виды за окном какие чудесные. А летом, это ж просто красота. Привет, друзья мои, это Авторадио. Здравствуйте всем, кто в дороге, всем, кто в пути, на чем бы вы ни ехали. И если вы слушаете Авторадио, то делайте это абсолютно правильно. У микрофона Олег Пивунов. Надеюсь, что все абсолютно пребывают в прекрасном расположении духа. Пусть так и остается.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
1: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
2: Только в августе. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
3: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47-400.
4: Тук-тук-тук, слышите? Это цены в Дом Лента. На товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа напольный унитаз «Waterstones» со смывом «Торнадо». Всего 9990 рублей. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Теннет Т7 и Асавто все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
6: Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию и актив 2026 года выпуска.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
8: Окошкина.
9: Иногда момент говорит сам за себя. Гибридные модели Esteo Exlantix теперь с государственной субсидией. Особые условия для тех, кто принимает быстрые решения. Подробнее в отделе продаж Esteo Center Car. 55-66-77. Улица Аэропорт, 20. Esteo Exlantix. Технологии будущего.
10: Госсубсидия Минпромторга. Физлицам в виде кредита от ПАО Сбербанк и других партнеров до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе, 88. 902-130.
12: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. Баньки на Шумейке. Бронирование по телефону 25 11 33.
13: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
14: Айнапарк!
13: Потрясающие семейные выходные?
14: Айнапарк!
13: Яркие каникулы?
14: Айнапарк!
13: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
11: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40-2049. Юридическая компания «Законотека».
15: Банкротство увеличит негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь.

0: обратитесь к своему кредитору и МФЦ. Предложение действует до конца августа.
1: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на jaluzinsk.ru. Договорись с солнцем.
2: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vital.ru.
3: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
4: «Корона».
5: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер ОГОСТ-СТ МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ВН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В России выросли реальные ставки по микрозаймам. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Во втором квартале этого года средняя реальная ставка по краткосрочным микрозаймам сроком до 60 дней в России достигла 247% годовых, что на 27 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Одновременно доля таких суд на рынке сократилась более чем втрое, до 18%. Основная часть рынка переместилась в сегмент займов на период от 60 до 180 дней. Эксперты связывают резкий рост ставок с увеличением доли просроченных долгов. Свыше трети займов имеют задержку платежа более 90 дней. Кроме того, влияет ужесточение регулирования и введение новых стандартов для микрофинансовых организаций. Напомним, что с 1 октября Центробанк планирует дополнительно ограничить количество займов с полной стоимостью кредита выше 200% годовых, не более двух таких займов на одного клиента. Ожидается, что эта мера поможет снизить вероятность образования у заемщиков чрезмерной долговой нагрузки.
0: Про заявление.
2: В Оренбургской области временно прекращена работа склада «Озон» после падения обломков беспилотника. По сообщению мэра Оренбурга Альберта Юмадилова, части сбитых дронов упали на территорию логистического комплекса компании, вызвав возгорание, которое было оперативно потушено сотрудниками МЧС. Пострадавших в результате инцидента нет. Логистическая сеть «Озон» продолжает функционировать в штатном режиме, говорится в заявлении компании.
0: Про недвижимость.
2: Цены на однокомнатные квартиры в новостройках в России с начала года растут быстрее, чем на более просторное жилье. По данным аналитиков Дом.РФ, с января стоимость однушек увеличилась на 4,5%. Подробнее об изменениях на рынке недвижимости Авторадио рассказал член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
3: До недавнего времени длительный период все время пальму первенства держали однокомнатные квартиры, квартиры-студии. Они тоже дорожали чуть более быстрыми темпами, потому что как бы люди, которые покупают такое жилье, ускоряют свою самостоятельность. То есть они переходят к самостоятельному образу жизни и, собственно говоря, как можно быстрее хотят реализовать свою абсолютную самостоятельность и как-то закрепиться в этой жизни. Ну вот сейчас наступил второй этап, когда это уже не просто люди, еще не создавшие семьи, голосуют рублем, а люди, которые планируют создание семей. Поэтому мне кажется, что именно вот этот тренд, он стал более устойчивым.
2: Растущий спрос на малогабаритное жилье эксперты связывают с ограниченным бюджетом покупателей и возможностями ипотеки.
0: Про столицу.
2: В Москве после прохождения холодного атмосферного фронта прекратятся дожди, ожидается возвращение теплой погоды. Как сообщил синоптик Леонид Лео, сегодня в первой половине дня еще возможны кратковременные осадки, однако затем столбик термометра поднимется до отметок плюс 24 градуса. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, заключил синоптик. Официальный курс доллара на выходные понедельник, по данным Центробанка, составил 82 рубля 92 копейки. Курс европейской валюты 96 рублей 86 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

А музыкальный эфир Авторадио, друзья, нацелен исключительно на то, чтобы сделать любое время, которое вы слушаете, первое автомобильное, хорошим, прекрасным, наполнить его и ваше настроение, конечно же, добрыми и светлыми мыслями. И мне кажется, что мы попадаем точно в цель. Привет, друзья! Зовут меня Олег Пивунов. Всем, кто на любимой волне встречает этот день, здравствуйте еще раз. Ну что, давайте улыбнемся немного новому дню и в таком вот режиме двигаемся дальше.

0: Реклама. Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
1: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
0: Но мне надо быстро и с доставкой.
1: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
0: Поехали.
1: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
2: Экспертная консультация врача-косметолога в «Бьюти Лаунж». 60 минут, 3000 рублей. В день процедуры консультация бесплатна. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Весной тают не только снег, но и цены. В полипрофиле скидки до 15%. Профлист на забор по цене всего 600 рублей за штуку. Успей, пока не подорожало. Звони 45 45 46.
4: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
6: Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
7: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
8: Выбирая автомобиль, важно понимать, за что вы платите. Belgi X50+. Это современный кроссовер с продуманной эргономикой, безопасностью и технологиями, которые реально полезны каждый день. Только до конца августа у официального дилера Belgi партнер «Авто Саратов» действует выгода до 100 тысяч рублей при покупке нового Belgi X50+. Не откладывайте. Подробности в Belgi партнер «Авто». Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 23. Телефон 42-82-26.
9: Белджи. Надежность в движении.
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
11: Кошкина. Сбой цикла, акне, планирование беременности, бесплодие. В Midgard Engels мы знаем главное. Женский организм требует комплексного подхода. Мы создали единый путь от подросткового возраста до менопаузы. Один запрос, нужная команда специалистов и понятный план действий.
12: Центр женского здоровья клиники Midgard. Телефон в Энгельсе 999-868.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Цените уют и удобство? Изготовим столешницу, барную стойку, подоконники или мойку из искусственного камня. Роскошь, которую можно позволить уже сегодня. Изделия из искусственного камня. Компания «Кронос». 600-07-66. Саратов, Крымский проезд 3.
15: Шоу фонтанов и лазеров! С 12 июня в Саратовском цирке! 0+.
16: Ну все, интернет и ТВ настроены.
17: И скидка 70% к новому абоненту?
16: Само собой, вы теперь в малине.
18: Сибирский медведь. Интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
19: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу.

0: рекламу своего бизнеса на станциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
1: 39, 36, 36.
2: Салоны флористики «Город цветов». Розы от 45 рублей и 101 роза от 4150 рублей. Салоны флористики «Город цветов». 25, 50, 50. Круглосуточно.
0: Реклама на Авторадио. 39, 36, 36. Музыка

0: реклама. Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
2: Условия акции и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на accountgeta.t2.ru.
7: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% по 6 сентября.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки.

0: поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
4: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
5: Как я по всему этому соскучился!
4: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
6: Авторадио.

0: Ах, небо Суринама, ах, пляжи Атлантики и колониальная архитектура. Да, занести бы, собственно, эту страну, этот город в копилку своих впечатлений, в копилочку своих путешествий, но очень надеюсь, это когда-нибудь сбудется. Кстати, забавно, интересно, знают ли в Парамарибо вообще, что в далекой России, холодной, как они, наверное, представляют себе, есть вот такой гимн их чудесной столицы. Друзья, у микрофона Олег Пивунов, это Авторадио. Привет всем.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, прикоснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: Реклама. Все виды ограждений в Барко. Ровностил, штакетник, 3D-сетка и эксклюзивная новинка этого сезона – забор жалюзи. Современный дизайн, проверенное качество, расчет и доставка. Барко. Качество – наш профиль. 754-100.
1: Проведем кадастровые работы, изготовим межевые и технические планы, оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. Еще раз, 98-88-88.
2: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ВХ профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов, 37-50. 50-50.
3: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента. На товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа плитка «Аксима Крема» бежевая. 25 на 35 сантиметров. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах «Лента».
7: Получите электронную подпись у «УЦ.Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
9: Окошкина. Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
10: Торговый центр «Лазурный». Это любимые магазины и приятный отдых для всей семьи. Мы открыты для вас с 10 утра до 9 вечера. Торговый центр «Лазурный». Город Энгельс, площадь Ленина, 4.
11: Не хватает времени на уборку? Доверьте ее профессионалам. «Лемур Клининг» – это качественная уборка квартир, домов и коттеджей по понятным стандартам и без скрытых доплат. «Лемур» – новые стандарты чистоты. Город Саратов.
12: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
13: 39-36-36. Устали просто ржавчины на колесных арках? Подкрылки «Тотем Лайнерс» надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России. Компания «Автофэмили». С нами не заржавеет. Ищите «Тотем Лайнерс» с шумоизоляцией и без в магазине «Автофэмили» на маркетплейсах. Промокод «Радио26», скидка 15%.
14: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «Автофэмили». ОГРН 17-505-0-84-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 411.
15: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар». Город Саратов. Улица Верхняя, 17. Телефон 47-400.
16: Великий комбинатор на службе в полиции.
17: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
16: «Крот Баюн». Премьера детективного сериала. Сегодня в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка

0: Реклама.
1: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на fritter.fitauto.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Российской академии наук назвали самые опасные вирусы. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Самой опасной инфекцией в мире является грипп. Каждый сезон он уносит больше жизни, чем такие заболевания, как лихорадка, денге или эбола, рассказал ТАСС эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Он также отметил, что сейчас в мире появляется активность холеры, однако россиянам переживать по этому поводу не стоит, поскольку она не распространится по стране. В то же время академик предупредил о высоких рисках заражения кишечными инфекциями, особенно в сезон овощей, фруктов и ягод. По словам специалиста, опасность в этом направлении представляет и предприятие общепита.
3: Про туристов.
2: На Камчатке завершилась эвакуация туристов, застрявших из-за размытых дорог в районе вулкана Плоский Толбачик. Всего были заблокированы 117 туристов и 32 водителя. Для спасения людей спасатели организовали вертолетные рейсы. Среди эвакуированных оказались граждане России, Китая, Испании и Белоруссии. Никому из туристов не потребовалась медицинская помощь.
3: Про детей.
2: В России с 1 сентября вступает в силу первый государственный стандарт для игрушек с технологиями искусственного интеллекта. Об этом сообщили в Росстандарте. Новый ГОСТ впервые вводит единые требования к безопасности и ответственному использованию ИИ в продукции для детей. Документ охватывает игрушки для детей от 1 до 14 лет, включая интерактивные куклы и фигурки с функцией распознавания речи, а также роботизированные игрушки и умные устройства. Стандарт предусматривает меры по защите персональных данных ребенка и его семьи, а также ограничение объема собираемой информации.
3: Про школу.
2: Математика оказалась самым сложным предметом для учеников начальной школы. Это следует из шкалы трудности учебных предметов Санпина. Для 1-4 классов математика получила максимальные 8 баллов. Следом идут русские и иностранные языки по 7 баллов. Информатика и окружающий мир получили по 6. Почему именно математика требует от младших школьников больше всего усилий, Авторадио рассказал учитель начальных классов Илья Исаев.
4: Она заслуженно занимает первое место. И тут дело даже не сложность, а в природе мышления младшего школьника. Первоклассники, у них доминирует наглядно-образное мышление, наверное, в большей степени. А математика, особенно вот на начальном этапе, это первый серьезный вызов абстракции. Потому что мы требуем от ребенка оперировать числами, которых он не видит, то есть они у него не перед глазами. Удерживать в голове какие-то условия задач, выстраивать логические цепочки. Это колоссальный труд для мозга. И вот мы, учителя начальных классов, сравним это с тяжелой атлетикой для ума. Потому что русский язык – это про память и правила, а математика – это про понимание связей. И если ошибка в одном действии, здесь она разрушит все решение. И это давит и психологически.
2: По словам эксперта, больше всего трудностей у младших школьников вызывают текстовые задачи, внетабличное умножение и примеры со скобками. При этом самыми легкими предметами по шкале Санпина названы физкультура, технология, музыка и изобразительное искусство. Официальный курс доллара на выходные понедельник 82 рубля 92 копейки. Курс европейской валюты 96 рублей 86 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Учитывая индивидуальные графики сотрудников, и у некоторых есть возможность работать удаленно, так что, знаете, уикенд бывает и в середине недели у людей. Вот вроде бы идешь так в четверг или в среду, а кругом веселье, да, не обязательно, чтобы на календаре были именно суббота или воскресенье. Друзья, продолжаем наш музыкальный эфир Авторадио. Зовут меня Олег Пивунов. Привет! Привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег».
3: Счастливый сезон.
0: 10 сентября.
3: Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой.
2: И 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
3: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту.
0: Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег.
3: Счастливый сезон.
0: Суперигра на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
0: Реклама.
5: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
6: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
5: А дизайн-проект предоставят?
6: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
5: Мне подходит. Поехали.
6: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
7: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас.

0: Автомобили Крета, Рио и Рио Икс с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер Солярис в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756. Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
2: Окошкина. Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39.
3: Кредит представляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2020. Не является публичной офертой.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Иногда момент говорит сам за себя. Гибридные модели STO Exlantix теперь с государственной субсидией. Особые условия для тех, кто принимает быстрые решения. Подробнее в отделе продаж STO Center Car 55-66-77, улица Аэропорт 20. STO Exlantix. Технологии будущего.
10: Госсубсидия Минпромторга. Физлицам в виде кредита от ПАО «Сбербанк» и других партнеров до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Великий комбинатор на службе в полиции.
12: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
11: Крот Баю. Премьера детективного сериала. Сегодня в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
13: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
14: Проспект Строителей 12.
15: Дом фонтанов и лазеров.
16: Ловкие акробаты и гимнасты. Экзотические птицы. Африканские львы.
15: С 12 июня в Саратовском цирке.
16: 0+.
17: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
18: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай 772-666. А лучше звони 772-666.
19: Хочу машину поменять. Столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь, кредит оформи.
20: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
21: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
22: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
23: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Соки и нектары «Волжский Посад». В ассортименте 1 литр 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
24: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
25: 39 36 36.
26: Реклама.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
9: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», кредитные карты, кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
16: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
17: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед.

0: вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Volvo XC40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максима Групп. Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГН 102-773-236-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Авторадио.

на наших глазах, на наших руках. Так что давайте наслаждаться ими по полной, естественно, вместе со звуками любимого авторадио. Здравствуйте, дорогие мои, во все города вещания. Большой вам привет и лучи добра, естественно, и традиционно. Зовут меня Олег Пивунов. Как там ваше настроение? Надеюсь, что погода ему соответствует. Ну, хорошая. Что бы синоптики не обещали, друзья, делаем приемники погромче и наслаждаемся августом, да, который, к сожалению, завершается. Но будем надеяться, так называемое бабье лето еще подарит нам жаркие деньки и возможность выехать за город для того, чтобы насладиться прекрасным времяпрепровождением в компании с прекрасной музыкой. Привет, страна!

0: класса, без госпитализации. Центр амбулаторной хирургии, когда домой можно сразу. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8-845-356-48-08.
1: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Проведем кадастровые работы. Изготовим межевые и технические планы. Оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз. 98-88-88.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах дом Лента.
4: Официальный дилер Лада Премье Кар предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей Лада и выгодные финансовые решения. Премье Кар. Город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47-400.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
6: Окошкина!
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Теннет Т7 и Асавто все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
8: Теннет Т7 – лидер продаж и кроссовер один спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Статбуштару на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию «Актив» 2026 года выпуска.
9: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
10: Акция действует до 31 августа 2026 года.
11: Детский смех не должен прерываться из-за долгих походов по врачам. В Медгард Энгельс мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка. В месяц, один год, перед садом, школой или вузом.
12: Медгард. Нам доверяют самое дорогое. Телефон в Энгельсе 999-868.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Планируя выходные, не забудьте зайти в Лазурный. Бесплатные мастер-классы и детские представления, благотворительные акции и выставки по выходным в торговом центре «Лазурный», город Энгельс, площадь Ленина, 4. Следите за мероприятиями на сайте. Категория 0+.

0: долги все уберет. Звоните по телефону 8 917 283 03.
1: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39-36-36. 17 августа во Дворце спорта «Юность». Новый набор в группы по плаванию. Синхронное плавание, баскетбол для любителей скорости, настольный теннис и, конечно же, фитнес для всей семьи. Приходите сами и приводите детей. Телефон в Саратове 28-70-79. Сделайте шаг к здоровью уже сегодня.
2: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
4: Музыка

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Капанов. Главная тема выпуска. Цифровой рубль не станет инструментом контроля россиян. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Цифровой рубль не станет инструментом дополнительного контроля за гражданами. Такое мнение озвучил доцент финансового университета Петр Щербаченко. По его словам, объем данных о пользователях будет примерно таким же, как при обычных безналичных расчетах, а информация о балансе цифрового кошелька останется под защитой банковской тайны. Эксперт также отметил, что цифровые рубли не имеют срока действия и не смогут сгореть. Пользоваться новой формой российской валюты граждане будут добровольно.
3: Про школу.
2: Для первоклассников в первом

0: Полугодие рекомендуют устраивать физкульт-минутки на каждом уроке. Об этом сообщили в Минпросвещении. Ведомство отмечает, что детям важно сохранять физическую активность в течение всего учебного дня. После второго и третьего урока школьникам рекомендуют давать по 20 минут отдыха. Кроме того, в середине дня должна быть динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут и, по возможности, на свежем воздухе. Заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург также считает, что спортивные активности в школе необходимы и помогают нормальному развитию ребенка. Об этом он рассказал Авторадио.
1: И при советской власти были, есть и будут всегда эти физкультурные паузы. Они необходимы, никого они не рассеивают, а наоборот, нужны эти вещи, потому что двигательная активность – это часть нормального развития ребенка. Если дети находятся в группе продленного дня, то между первой и второй половиной дня там есть 40-50 минут, где опять идет активность. Она, если хорошая, попадает на улице, если плохая, в физкультурном зале. Все это закладывается заранее, в планировании урока, потому что при переходе, там, предположим, они там читают или потом считают. Это просто необходимо. И у грамотного учителя эта физкульт-минутка может сопровождаться там, устным счетом, где они там в шутливой форме таблицу умножения повторяют там, и прочее.
0: Напомню, ранее в Минпросвещении сообщили, что в этом году в российские школы придут около 1,5 миллиона первоклассников. Прием заявлений в первые классы продлится до 5 сентября.
2: Про рекомендации.
0: Недостаток физической активности, хронический стресс, нарушение сна и несбалансированное питание способны существенно ускорять процессы старения и сокращать период активной жизни после 50-60 лет. Об этом сообщила главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. По ее словам, сложно выделить единственный и наиболее опасный фактор. Вредные привычки и особенности образа жизни часто усиливают негативный эффект друг друга. Особенно сильно на самостоятельность и качество жизни влияет малоподвижность. При дефиците движения быстрее снижается мышечная сила, ухудшается чувствительность к инсулину и возрастает риск падений. Хронические стрессы и постоянный недосып также оказывают выраженное неблагоприятное воздействие на организм. Эксперт советует по возможности отказываться хотя бы от части вредных привычек, уделять больше внимания двигательной активности, здоровому сну, полноценному питанию для сохранения здоровья в зрелом возрасте. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Между тем, в банке игры много денег. Счастливый сезон сейчас 25 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 50 тысяч рублей. Антон Кабанов, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России.

0: А что, сыграть на гитаре в дуэте с любимым артистом? Думаете, это из мира фантастики, друзья? Совершенно нет. Авторадио осуществляет мечты, причем самые фантастические. Просто вы нам должны об этом рассказать и, конечно, принять участие в супер-игре «Много денег». Ну, буквально пару мгновений расскажу, как это делается. У микрофона Олег Пивунов. Здравствуйте. Ну, приступаем прямо сейчас к обогащению наших слушателей.
1: «Много денег» на Авторадио. Супер-игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Совершенно справедливо. Счастливый сезон. Третий из пяти запланированных. Уже спешит он к завершению. И с каждым игровым эпизодом мы приближаем чью-то мечту. Ну а 10 сентября, соответственно, одна большая мечта исполнится. Плюс к этому наш партнер Озонбанк удвоит любой выигрыш и подарит шестой дополнительный суперфинал. В общем, шансы есть у каждого. Превращайте самые невероятные мечты в реальность вместе с Авторадио и Озонбанком. Ну, все предельно просто. Если хотите принять участие, заходите на сайт Авторадио. Это делается в любой момент, можно прямо сейчас. Далее, меняете гудки в мобильном телефоне на гимн Авторадио. И здесь, друзья, сделаю очень важное замечание. Шаг этот нужный, самый главный. Смена гудков на гимн Авторадио, ведь именно с гимна начинается ваше участие в игре «Много денег». Без него невозможно выиграть ни игровой эпизод, ни суперфинал соответственно. Ну а после установки гимна с помощью удобного сервиса просто расскажите нам о своей мечте, о любой абсолютно, какой бы она ни была, для Авторадио нет ничего невозможного. Буквально пара кликов, и вы уже на пути к победе. Ну а прямо сейчас наш призовой фонд составляет 25 тысяч рублей, которые превратятся благодаря нашему партнеру в 50. Так что это уже приличные деньги и большой банк. Давайте определяться, кто же его сегодня сорвет. Итак, для этого я останавливаю нашу авторадио-рулетку. И с нами сегодня играет Татьяна из Омской области. Замечательно. Мечта у Татьяны следующая. Хочу на неделю вдвоем в путешествие на Сейшелы. В райское наслаждение. Ну, нет никаких преград абсолютно. Сейшелы так Сейшелы. Давайте выяснять, почему именно туда хочет Татьяна отправиться. Звоним. И, конечно, ждем гимн Авторадио. Возможно, какие-то технические неполадки. Пробуем еще разок.
2: Номер не подключен.
0: К сожалению, был.

0: такие досадные вот истории, но тем не менее... Шанс есть у каждого, и номер телефона Татьяны в том числе. Участвует в игре много денег, неограниченное количество раз. Это стоит запомнить, друзья. Ну а наша игра продолжается, и в банке по-прежнему остаются 25 тысяч рублей. Поэтому давайте вновь запустим нашу авторадиорулетку. Да, чтобы уже у каждого из вас вновь появился шанс выиграть деньги и осуществить свою мечту в суперфинале. Между тем, она продолжается. И призываю вас всех очень внимательно слушать прямой эфир Авторадио, если хотите побеждать и выигрывать приличные суммы денег. Желаю вам удачи. Ну и напомню, что в конце года Озонбанк в дополнительном суперфинале исполнит еще одну мечту одного из наших слушателей. А удвоить свои шансы на победу вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Итак, времени не теряем, вперед на удобный и любимый сайт. Спешите, осуществляйте свои мечты.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал».

0: Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
0: Маршрут построен. Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Проведем кадастровые работы. Изготовим межевые и технические планы. Оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз. 98-88-88.
3: Нужна вентиляция? В полипрофиле. Расширенная сторона. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. 45-45-46.
4: Но

0: фото.
1: По промокоду радио скидка 15%. Советская 4А напротив МФЦ. Чапаева 14/26. Торговый центр Ситимолл, первый этаж. Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Серим. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771. Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
2: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
3: Телеканал СС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты мой сын.
7: Да, помился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
9: Великий комбинатор на службе в полиции.
10: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
9: «Крот Баю». Премьера детективного сериала. Сегодня в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
12: Не хватает времени на уборку? Доверьте ее профессионалам. «Лемур Клининг» – это качественная уборка квартир, домов и коттеджей по понятным стандартам и без скрытых доплат. «Лемур» – новые стандарты чистоты. Город Саратов.
13: Шоу фонтанов и лазеров! С 12 июня в Саратовском цирке! 0+.
14: Ищете, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25 11 33.
15: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
16: 39, 36, 36.
17: Бесплатная доставка цветов по Саратову и Энгельсу.
18: Город цветов, здравствуйте.
17: 25, 50, 50. Круглосуточно.
19: И уголовное свидетельство 64 номер 0023 28139 от 17 января 2008 года.
20: Реклама на Авторадио.
21: 39, 36, 36.
22: Музыка

0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. «Адидас», «Ума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября.
7: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на accountogeta.t2.ru.
11: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour Т1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью, а красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour Т1 в лимитированной версии. G-Tour Т1. Безгранично близко.
12: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточните в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
13: А в каком магазине можно купить все для школы?
14: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
15: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
16: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфабанк.ру. АО «Альфа-банк».
17: Милый, собираем чемоданы.
18: Мы же только разобрали.
17: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
19: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито-путешествия.
20: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
21: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
22: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
23: Как я по всему этому соскучился.
22: Адский шеф. 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
24: Авторадио.

фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. И только участковый мне кивнет молча.

Лето, друзья, это не просто маленькая жизнь. Здесь с автором не соглашусь. Лето огромное, огромная просто часть нашей жизни. И оно уже заканчивается, друзья, поэтому давайте наслаждаться его деньками и даже, я бы сказал, минутами максимально. Конечно же, вместе с любимым авторадио и прекрасной музыкой. Страна, привет, так Пивунов.

Реклама. Четверть века строим с вами. Барко отмечает 25-летие. Кровля, фасады, заборы. Надежность, проверенная поколениями. Барко.

0: медицинскую справку для поступления ребенка в детский сад или школу, вы сможете это сделать в короткий срок и без очередей в клинике Альфа-Центр Здоровья.
1: Альфа-Центр Здоровья. Проспект Петра Столыпина, 15/1. Обязательно предварительная запись на прием. Телефон 39-97-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Этот самый дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа канистра для бензина «Октан» объемом 10 литров. Всего 699 рублей. А еще тысячи других товаров для стройки, ремонта и сада по выгодным ценам. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
4: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар». Город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47 400.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5.
6: Кошкина.
7: Выбирая автомобиль, важно понимать, за что вы платите. Belgi X50+. Это современный кроссовер с продуманной эргономикой, безопасностью и технологиями, которые реально полезны каждый день. Только до конца августа у официального дилера Belgi партнер Авто Саратов действует выгода до 100 тысяч рублей при покупке нового Belgi X50+. Не откладывайте. Подробности в Belgi партнер Авто. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 23. Телефон 42-82-26.
8: Белджи. Надежность в движении.
9: Мам, а в Медгард мы и папу запишем?
10: Конечно, это же многопрофильная клиника для взрослых и детей. Там более 50 специалистов.
9: Ого, а если я разболеюсь?
10: Приедут к нам домой. А все результаты назначения я сразу вижу в своем телефоне в личном кабинете приложения.
7: Медгард. Комфорт и спокойствие для вашей семьи. Инглис полиграфическая 85Б.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Были сомнения? Конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на маркетплейсах. Промокод RADIO26, скидка 15%.
16: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО AutoFamily. ОГРН 118-505-0084-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 411.
17: 17 августа во Дворце спорта «Юность». Новый набор в группы по плаванию. Синхронное плавание. Баскетбол для любителей скорости. Настольный теннис. И, конечно же, фитнес для всей семьи. Приходите сами и приводите детей. Телефон в Саратове. 28-70-79. Сделайте шаг к здоровью уже сегодня.
18: Реклама на Авторадио.

0: чья была тут игра.
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня. Я тебе не лучший друг, мы разные.

0: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 13.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В России изменятся требования к автовокзалам. Подробности далее.
0: Про главное.
2: С 1 сентября этого года в России вступают в силу новые требования к оборудованию автовокзалов и автостанций. Согласно приказу Минтранса, медпункты и пункты общественного питания больше не будут входить в обязательный перечень инфраструктуры на этих объектах. Вместо стационарного медицинского кабинета теперь необходимо наличие аптечки. Остальные важнейшие помещения, то есть билетные кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, туалеты, камеры хранения и комнаты отдыха для водителей, сохраняют обязательный статус. Количество обязательных мест и объем оборудования будут по-прежнему зависеть от среднесуточного пассажиропотока. Для автовокзалов предусмотрено 10 градаций, для автостанций 3. Территория автовокзалов и автостанций должна оставаться оснащенными перронами, автобусными стоянками, а также системами громкой связи, информационными табло в залах ожидания на перронах. Нововведение становится частью комплексного обновления транспортных требований, включая последние изменения в правилах перевозки багажа и корректировки перечня медицинских противопоказаний для водителей пассажирского и грузового транспорта.
0: Про регион.
2: Около 40 тысяч жителей Псковской области остаются без электроснабжения после урагана, прошедшего по региону. По словам губернатора Михаила Ведерникова, без света остаются 3 тысячи населенных пунктов. Для ликвидации последствий непогоды работают 76 аварийных бригад, задействовано 156 специалистов и 70 единиц техники. В восстановительных работах принимают участие не только местные энергетики, но и бригады из Архангельской области, Карелии и Вологодской области. На данный момент в регионе для обеспечения электроснабжения задействовано 3 резервных источника, говорится в сообщении.
0: Про политику.
2: Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев заявил, что говорить о его возможном переизбрании на следующий президентский срок пока преждевременно. По словам главы Казахстана, он обладает законным правом участвовать в новых выборах благодаря решению Конституционного суда, однако более конкретное заявление о своих политических намерениях он намерен сделать только в следующем году. Токаев подчеркнул, что сейчас основной задачей для страны является выполнение масштабных социальных и инфраструктурных проектов. Действующие полномочия президента рассчитаны до ноября 2029 года.
0: Про школу.
2: В этом году минимальный набор товаров для школьника в России подорожал на 7% по сравнению с предыдущим годом и достиг в среднем 19 тысяч рублей. К этому набору относятся школьная форма, рюкзак, рубашка, брюки, туфли, кроссовки, футболка, дневник, комплект тетради, канцелярские принадлежности и пенал. Исследования отмечают, что спрос на пеналы с канцелярии в первую неделю августа вырос на 6%. В этом году также сборы мальчиков в школу обходятся примерно в 17 тысяч рублей, а девочки в 19 тысяч, говорится в исследовании. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 82 рубля 92 копейки. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 96 рублей 86 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Друзья, ну а мы держим равнение на музыкальный эфир Авторадио. Также весело и бодро продолжаем этот день. Здравствуйте, дорогие мои. Олег Пивунов у микрофона. Сегодня у нас день бисквита, кстати, отмечают за океаном. Чудесный праздник, мне кажется, такой гастрономический. И можно всей семьей его отмечать. Например, взять у кого-то хороший рецепт. Ну или поискать его в интернете. А потом всей семьей приготовить. Ну и зайти к соседям, например, поделиться. Я бы даже сказал, похвастаться. Честно говоря, ой, как захотелось перекусить чего-то сладкого. А мы продолжаем эфир любимого Авторадио с зажигательными ритмами. Хорошего всем еще раз дня и прекрасного настроения!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября. Возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоборте на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/tech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
4: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
5: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
4: А дизайн-проект предоставят?
5: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
4: Мне подходит. Поехали.
5: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
6: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
7: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
8: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Серим. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771.
9: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
10: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39.
11: Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
12: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
13: Окошкина. Шоу фонтанов и лазеров.
14: Ловкие акробаты и гимнасты. Экзотические птицы. Африканские львы.
13: С 12 июня в Саратовском цирке.
14: 0+.
15: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
16: Акция действует до 31 августа 2026 года.
17: Космо.

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове. 53-00-12. Окна само.
3: Проспект Строителей, 12.
4: Отдых бывает разный. Активный, полезный, душевный. А баня – это все вместе. Незабываемый отдых и полная перезагрузка. Семейно-гостиничный банный комплекс «Баньки на Шумейке». 5 уютных банных домов, дровяные и соляные парные, хамамы, теплые бассейны. Наполняйтесь правильной энергией. Гостиничный банный комплекс «Баньки на Шумейке» в Энгельсе. Бронирование по телефону 25 11 33.
5: Хочу машину.

0: понять, настолько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
1: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут, и новую подберут.
2: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
3: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Фарш из филе грудки «Хорошее дело». 400 граммов, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
6: 39, 36... 36.
7: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на jalusinsk.ru. Договорись с солнцем.
8: Реклама на Авторадио.

0: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступна дебетовая карта банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
2: «Корона».
3: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 03.07.2026.
9: Вот это ухватил!
10: Ура! Купила! Мое!
11: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно.

0: На Авито до 30 августа.
1: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее охват на avito.ru 12+.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: На старт, внимание, школа! В Спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
6: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
7: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: А в Ленте каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Кота-предмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата эконом, количество товара ограничено.
10: В Ленту. Авторадио.

А центром притяжения сотен городов, тысяч городов по всей стране является прямой эфир Авторадио. Я абсолютно уверен, друзья. Здравствуйте, у микрофона Олег Пивунов. Над домами, районами, кварталами, автострадами звучит первая автомобильная. Привет всем, кто в пути. Будьте внимательны на дорогах и аккуратны. Ну и, конечно, напомню, где нас искать. В приемнике, естественно, авторадио.ру сайт, там интернет-вещание. Ну или скажите умной колонке «Включи авторадио» и оставайтесь всегда на любимой волне.

0: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
1: Необходимо оформить медицинскую справку для поступления ребенка в детский сад или школу.
2: Вы сможете это сделать в короткий срок и без очередей
1: в клинике Альфа-Центр здоровья.
3: Альфа-Центр здоровья. Проспект Петра Столыпина, 15/1. Обязательно предварительная запись на прием. Телефон 39 97 55. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
5: Акция действует до конца года.
6: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
7: Тук-тук-тук, слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа.

0: консультация специалиста.
1: Маршрут подтверждаю. Сигнал стабильный. Высота 120. Цель в зоне видимости.
2: Когда-то такие фразы звучали только в кино. Сегодня это работа операторов беспилотных систем. Современные технологии. Работа только с БПЛА. Обучение и профессиональный рост. Контракт сроком на 1 год можно выбрать вместо срочной службы. Предусмотрены дополнительные выплаты, надбавки до 300% и премии. Подробности 117, решетка 4 или 38, 19, 20.
3: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
4: Айнафарк!
3: Потрясающие семейные выходные?
4: Айнафарк!
3: Яркие каникулы?
4: Айнафарк!
3: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
5: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
6: 17 августа во Дворце спорта «Юность». Новый набор в группы по плаванию. Синхронное плавание, баскетбол для любителей скорости, настольный теннис и, конечно же, фитнес для всей семьи. Приходите сами и приводите детей. Телефон в Саратове 28-70-79. Сделайте шаг к здоровью уже сегодня.
7: Салоны флористики «Город цветов». Розы от 45 рублей и 101 роза от 4150 рублей. Салоны флористики «Город цветов». 25-50-50. Круглосуточно.
8: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
9: Авторадио.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru.
7: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 14.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Вопросы, связанные с нехваткой бензина в России, находятся под контролем правительства. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Президент России Владимир Путин сообщил, что вопросы, связанные с ситуацией на топливном рынке страны, находятся под контролем правительства и лично премьер-министра Михаила Мишустина. По его словам, не все проблемы еще решены, однако процесс их урегулирования уже идет. Оперативное реагирование происходит при участии специальной комиссии. В свою очередь, вице-премьер Александр Новак сообщил о завершении ремонта на ряде российских нефтеперерабатывающих заводов, которые начали поставлять на рынок дополнительные объемы топлива. Ожидается, что российские предприятия в ближайшее время увеличат поставки бензина на внутренний рынок. Для покрытия недостатка топлива власти также планируют использовать импорт, объем которого будет изменяться в зависимости от актуального дефицита. Кроме этого, на рынке ранее была выявлена схема мошенничества, связанная с продажей топлива по заниженным ценам.
0: Про рекомендации.
2: Если автомобиль неожиданно заглох на дороге, в первую очередь важно сохранять спокойствие и позаботиться о безопасности. О том, что нужно предпринять водителю в случае остановки двигателя, Авторадио рассказал автоэксперт Василий Кисенков.
3: Главное – не паниковать и не пытаться сразу любой ценой запустить двигатель. Первая задача водителя – это сохранить контроль над машиной и максимально безопасно убрать ее из потока. Сразу включаем аварийную сигнализацию. И пока автомобиль еще катится по инерции, плавно уходим направо, на обочину, в карман или на максимально безопасный участок. Резко тормозить и делать резкие перестроения ни в коем случае не нужно. Это может спровоцировать только ДТП. При этом нужно быть готовым к тому, что после остановки двигателя руль может стать заметно тяжелее и педаль тормоза жестче. Тормоза могут стать слабее раза в 3. Соответственно, экстренное торможение, там вообще такое понятие отсутствует. Если у вас автомат, тогда ни в коем случае не пытаться переключать на какие-либо передачи, кроме как нейтраль. Если у вас механика, не стараться тормозить двигателем.
2: Также эксперт добавил, что когда удалось припарковать машину у обочины, нужно сразу поставить аварийный знак.
0: Про Авторадио.
2: Друзья, меньше 3 недель остается до 3-го суперфинала счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег». Он пройдет 10 сентября. Как вы знаете, этот сезон у нас особенный, мы исполняем ваши желания. Слушатели Авторадио охотно делятся с нами своими мечтами. Мы знаем, что среди вас есть люди, которые хотят попить кофе с Полиной Гагариной, отправиться в путешествие на лайнере, увидеть Японию или Китай, получить стартовый капитал для бизнеса, завести породистого скукуна и много-много других желаний. Авторадио исполнит любую вашу мечту. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн Авторадио и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Если же вы уже давно участник нашей игры, то найдите себя в списке игроков по номеру вашего телефона на нашем сайте, и удобный сервис сам предложит вам поделиться своей мечтой. Помните, для Авторадио нет ничего невозможного. Еще одну мечту мы исполним уже 10 сентября. Официальный курс доллара на выходные понедельник, по данным Центробанка, 82 рубля 92 копейки. Курс европейской валюты 96 рублей 86 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио. Ваши музыкальные.

0: Совершенно правильно, друзья. Никаких драм, лишних слов. И, в общем-то, только по хорошим поводам начинает свою работу программа «Авторадио поздравляет». Ну, к коим поводам относятся? Конечно же, дни рождения, юбилеи, юбилей свадеб, золотые, серебряные, деревянные и так далее. Ну и просто теплые слова в адрес своих близких, в адрес своих друзей. Да и малознакомым людям, если тоже передадите привет, например, всем слушателям «Авторадио», это будет весьма-весьма неплохо. Зовут меня Олег Пивунов, и в течение этого часа буду в прямом эфире «Авторадио» ваши сообщения озвучивать, а присылать их нужно на номер плюс 7-915-459-2020. Повторю еще раз, плюс 7-915-459-2020. Используйте для этого все возможные мессенджеры, включая национальный мессенджер «Макс», и все 60 минут ближайшие я буду внимательно читать ваши сообщения, принимать их, и потом озвучивать, естественно, в прямом эфире «Авторадио». Всем еще раз здравствуйте!
1: Осталось никаких сомнений.

0: Время добрых слов в адрес ваших близких и любимых людей, друзья. Авторадио продолжает поздравлять в прямом эфире. Плюс 7-915-459-2020. Номер телефона, на который вы можете присылать свои сообщения. Вот уже несколько наших слушателей это сделали. Владимир поздравляет своего друга, тезку Зайчука Владимира с днем рождения и желает ему всего самого наилучшего. В первую очередь здоровья, счастья и огромного успеха. Присоединяемся, естественно, конечно же. Следующее сообщение у нас связано со свадьбой, с юбилеем, точнее. Елена поздравляет своего мужа Сергея Афиногенова с клубничной свадьбой. Оказывается, друзья, это 33 года совместной жизни. Вот такая вот сладкая дата, я бы сказал. У нас два прекрасных сына и куколка-внучка. Также присоединяемся, поздравляем Сергея и Елену. 33 года — это серьезный срок, это серьезное испытание. И то, что вы остались счастливы, это просто прекрасно. Плюс 7-915-459-2020. Авторадио продолжает поздравлять. Жду ваши сообщения.
1: Авторадио поздравляет. Реклама.
2: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
3: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
2: Но мне надо быстро и с доставкой.
3: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
2: Поехали.
3: Маршрут построен. Энгельс, Нестерова, 100.
4: Громкая новинка в Beauty Lounge. Деликатное лазерное омоложение лица без реабилитации. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК Мир, 2 этаж. Телефон 650-500. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина!
6: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева, 72, Энгельс, Тельмана, 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
7: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
8: Акция действует 31 августа 2006 года.
9: Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском». ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66. Корпус 2.
10: Детский смех не должен прерываться из-за долгих походов по врачам. В Медгард Энгельс мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка. В месяц, один год, перед садом, школой или вузом.
11: Медгард. Нам доверяют самое дорогое. Телефон в Энгельсе 999-868.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Каменные столешницы и подоконники от производителя. Изготовление от 7 дней. Монтаж под ключ.

0: Акции до конца июня. Подоконники от 6000 рублей. Кухонная столешница от 13000 рублей. Бесплатный замер с образцами камня. Саратов 600766. Компания «Кронос». Крымский проезд 3.
1: Шоу фонтанов и лазеров! С 12 июня Саратов.

0: Радио, скидка 15%. Советская 4А, напротив МФЦ. Чапаева 14/26. Торговый центр «Ситимолл», первый этаж.
1: Торговый центр «Лазурный» – это любимые магазины и приятный отдых для всей семьи. Мы открыты для вас с 10 утра до 9 вечера. Торговый центр «Лазурный», город Энгельс, площадь Ленина, 4.
2: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
3: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
4: Кофе.

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулеймана Шерзод Ахматович. Украина П. 321-668-001-046-98.
2: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
3: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай.

0: 6.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился.
4: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Авторадио.

Отыскать авторадио долго не придется. Если хотите передать привет или поздравить кого-то в прямом эфире, чтобы я зачитал сообщение, просто напишите нам. +7 915 459 2020. И от Лизы у нас сообщение сразу же. Передайте привет моему папе Сереже и поздравьте с выкопанной картошкой. Ура, друзья, вы свободны. Много довольно сообщений, кстати, связанных с сельскохозяйственными работами на дачах, да, ну и сам вспоминаю свое детство, конец лета, да, и ты едешь вот все это дело, так сказать, собирать потом в мешки. Друзья, всем, кто на природе трудится, большое

привет от Авторадио. Прекрасное сообщение у нас из города Нягань. Шеф-повар кафе «Морошка» передает привет своему коллективу любимому и желает всем прекрасного настроения. У нас все получится. Мы лучшие, пишет нам Ирина. Ирина, вашу просьбу исполнил, озвучил сообщение в прямом эфире. Ну, а если окажусь в городе Нягань, волею судеб, то, знаете, зайду к вам. А от вас тогда фирменное блюдо. Уже никак не отвертитесь. Любимый Авторадио, добрый день. Передаю привет любимому мужу Андрею и самой лучшей доченьке на свете Арише из города Оренбурга.

0: Друзья, вы демонстрируете прекрасную и высокую активность своими сообщениями. Плюс 7-915-459-2020. Напомню, это программа «Авторадио поздравляет». Андрей из Москвы спешит поздравить с днем рождения свою супругу Анастасию. «Лучше тебя нет на всем белом свете», пишет ее муж. «Судьба сделала мне огромный подарок в виде тебя, моя любимая жена. И вот уже 17 лет я счастлив, как никто другой». Ну, мне кажется, это, честно говоря, заслуживает аплодисментов, друзья. Прекрасное теплое сообщение такое, замечательное просто. Как-то от него стало тепло на душе. Светлана пишет: «Привет, дорогой Авторадио, поздравьте, пожалуйста, моего мужа Виктора Палаткина с тем, что у него есть я, и я его очень люблю». Виктор, ну что здесь скажешь? Поздравляем вас. У вас прекрасная и очень активная жена, которая вас любит. Плюс 7-915-459-2020.
1: Поздравляет.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на accountogeta.t2.ru.
6: Топ-5 покупок месяца.
7: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
8: Амода C5. Добавить стиля.
9: JQJ7. Впечатлить друзей.
10: Амода C7. Собрать взгляды.
11: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
12: А выбрать нужно только одну?
13: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
15: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
16: Милый, собираем чемоданы.
17: Мы же только разобрали.
16: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
18: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
19: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
20: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
21: «Мир». Каждый день в твоих руках.
22: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
23: А в каком магазине можно купить все для школы?
24: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
25: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-900-3643-43. ИНН 770-329-54-63.
26: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
27: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
28: Вот это ухватил!
29: Ура! Купила! Мое!
30: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
31: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
32: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь.

0: в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: Авторадио. Авторадио поздравляет.

0: Друзья, я ваши надежды стараюсь оправдывать, и до конца этого часа в рамках программы «Авторадио поздравляет» зачитываю теплые слова, поздравления, все, что вы присылаете нам на номер 915-459-2020. Пользуйтесь любыми мессенджерами, конечно же, включая мессенджер Макс. Ну и сообщение у нас от Кристины, которая поздравляет с днем рождения Татьяну. Текст следующий. От всей нашей семьи хотим сердечно поздравить с днем рождения нашу любимую маму. Ты самый важный и надежный человек в жизни. Мы бесконечно благодарны тебе за все, что ты делаешь. Мама — наша опора, поддержка, вдохновение. Желаем тебе крепкого здоровья, счастья и исполнения всех заветных мечтаний. Пусть каждый день приносит радость и улыбки, а мы всегда будем рядом, чтобы поддержать тебя и помочь. Любовью и благодарностью, твоя семья. Вот такое вот сообщение. Ну и коротенько, всем здравствуйте. Едем в дороге. Хочу поднять настроение своей семье, мужу Андрею и детям Аленке, Захару и Аглае. Очень сильно вас люблю. Сообщение пришло от Марии. Телефон, напоминаю, плюс 7-915-459-2020. Вернусь скоро.
1: Авторадио поздравляет.

0: Реклама.
1: Центр амбулаторной хирургии и диагностического центра «Медэксперт». Эксперт на удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Проведем кадастровые работы. Изготовим межевые и технические планы. Оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98 88 88. И еще раз. 98 88 88.
3: Только в августе. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Весна – время красок. В полипрофиле новые нестандартные цвета и покрытие металла. Будь ярче, будь заметнее. Выбери полипрофиль. Звони 45 45 46.
8: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40-2049. Юридическая компания «Законотека».
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Предложение действует до конца августа.
9: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента. На товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа плитка «Аксима Крема» бежевая. 25 на 35 сантиметров. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Необходимо оформить медицинскую

0: Тотем Лайнерс с шумоизоляцией и без в магазине Автофамили на маркетплейсах. Промокод Радио 26. Скидка 15%.
1: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО Автофамили. ОГРН 118-505-0084-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 411.
2: 17 августа во Дворце спорта «Юность». Новый набор в группы по плаванию. Синхронное плавание. Баскетбол для любителей скорости. Настольный теннис. И, конечно же, фитнес для всей семьи. Приходите сами и приводите детей. Телефон в Саратове. 28-70-79. Сделайте шаг к здоровью уже сегодня.
3: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47-400.
4: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на jaluzinsk.ru. Договорись с солнцем.
5: Реклама на Авторадио.

Друзья, потанцевать под яркий микс классной музыки сегодня можно будет в рамках большой дискотеки Авторадио по выходным, которая проходит в прямом эфире. В 6 вечера делайте приемники громче и наслаждайтесь танцами и музыкой до 9. Ну а пока же рубрика Авторадио поздравляет. Большое вам спасибо за активность. Так много сообщений. Досадно единственное, что во времени мы ограничены. Не все, наверное, успеваю прочесть, поэтому без лишних слов, друзья, приступаю. И читаю все, что вы присылаете на номер 915-459-2020. Алена пишет: «Привет, поздравляю любимого мужа. Сегодня у нас 8 лет совместной жизни. Спасибо тебе. У нас трое прекрасных деток: Матвей, Тимофей и Аня. С праздником, любимый». Ну, конечно, Авторадио присоединяется, друзья. Замечательный повод, чудесный. И сообщение от Ирины. «Здравствуй, Авторадио. Привет из славного города Малого Золотого Кольца, Юрьев-Польский. Вчера отмечали свадьбу крестника, а сегодня сбор картофеля». Ну вот, видите, опять то, о чем я говорил. Люди отдыхают на природе и совмещают приятное с полезным. Ну и от Аленушки сообщение. «Привет, прекрасное Авторадио. Едем из Ставрополя в Пятигорск. Большой привет моим попутчикам и любимым детям Севе, Лере и мужу Антону. Большущий вам привет, конечно же, от Авторадио тоже. У микрофона был Олег Пивунов. Друзья, хорошего вам всем настроения, замечательного дня выходного. Пусть все сбывается.

0: Реклама.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
4: Условия акции и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru, АО «Т-банк».
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. Все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: ООО «Каре». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
7: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
8: В Москве 15 часов.
0: Новости.
9: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В России опровергли заявление Британии о разрыве отношений. Подробности далее.
0: Про главное.
9: Министерство иностранных дел России опровергло появившееся в британских СМИ сообщение о том, что Москва якобы планирует понизить уровень дипломатических отношений с Великобританией. Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, никакие комментарии посольства России в Лондоне не содержали намеков на такие планы, а подобные утверждения представляют собой лишь домыслы, говорится в сообщении. В МИД напомнили, что отношения между Россией и Великобританией уже пребывают в крайне неблагоприятном состоянии и связывают это с действиями Лондона. Поводом для публикации стал уход российского посла в Британии Андрея Келлина и отсутствие на данный момент официального назначенного преемника.
0: Про выборы.
9: В Казахстане на выборах в новый однопалатный парламент явка к 16 часам по местному времени превысила 65%, что выше результатов предыдущих парламентских выборов 2023 года. По данным Центра избиркома страны, к этому времени проголосовали более 8 миллионов граждан. Выборы в Казахстане проходят по новым правилам. После принятия Конституции на референдуме 15 марта и ее вступления в силу с 1 июля этого года, парламент страны стал однопалатным. Вместо прежней структуры создан Курултай из 145 депутатов, которые теперь избираются исключительно по партийным спискам на едином общенациональном округе, то есть на одномандатном округе, одномандатные округи отменены. Для голосования открыто более 10 тысяч избирательных участков республики, а также 79 участков в 60 зарубежных странах, включая Россию. В день выборов за процессом следят 777 международных наблюдателей.
0: Про правила.
9: Пассажиры российских авиалиний не могут вернуть полную стоимость билета, даже приобретенного по невозвратному тарифу, если рейс отменен или задержан более чем на 30 минут. Об этом напомнил депутат Госдумы Игорь Игошин, ссылаясь на нормы Воздушного кодекса. Юрист, старший партнер компании «Дубинин и партнер» Алексей Горелов в беседе с Авторадио рассказал о том, как вернуть деньги за отмененный или задержанный рейс.
10: По новому закону о возможности вернуть денежные средства за отмененный рейс по любой причине, не по вине пассажира, можно получить не только компенсацию за отмененный перелет, который не состоялся, но здесь можно говорить и о компенсации морального вреда, но и сопутствующие расходы. А если у меня сбилась, допустим, пересадка где-то, либо трансфер отменился, либо еще что-то, я могу ставить вопрос о взыскании с моей авиакомпании всей суммы дополнительных расходов, которые я понес. Кроме того, если какой-то иной билет, чтобы, допустим, добраться на свой курорт, либо на нужное мне место, то я могу в том числе ставить вопрос о взыскании разницы между между стоимостью текущего билета и новой стоимостью, либо взыскание полной стоимости нового билета. При этом, если туроператор, то можем полностью отменять тур и получать компенсацию с всеми штрафами, пенями и неустойки.
9: Пассажиры также вправе требовать штраф 100 рублей за каждый час просрочки, но не более половины стоимости билета, за исключением случаев форс-мажора, таких как погодные условия, когда авиакомпания освобождается от выплаты штрафа. Курс доллара на выходные понедельник 82 рубля 90 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Ну а музыка Авторадио помогает нам не только жить и любить, но и исполнять ваши самые заветные желания в рамках нашей фирменной игры. И третье из пяти желаний мы исполним уже 10 сентября. Друзья, именно в этот день состоится третий суперфинал счастливого сезона, поэтому если вы еще не с нами, обязательно присоединяйтесь. О чем бы вы ни мечтали, о квартире, машине, даче, расскажите нам на сайте авторадио.ру. Там же замените скучные гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. И все, что останется, это уже собственным шансом на исполнение заветной мечты и те 25 тысяч, что в банке. В данный момент слушайте эфир Авторадио. С этого часа в нем, кстати говоря, я, Владимир Бодров. Всем большой привет и максимально легкого денечка.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект представят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Лазерное 4D-омоложение. Яркий лифтинг лица без боли и реабилитации. 15 тысяч рублей вместо 22. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
4: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
6: Окошкина.
7: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39.
8: Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
9: Цените уют и удобство? Изготовим столешницу, барную стойку, подоконники или мойку из искусственного камня. Роскошь, которую можно позволить уже сегодня. Изделия из искусственного камня. Компания «Кронос». 60-07-66. Саратов, Крымский проезд 3.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Теннет Т7 и Асавто – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
11: Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.
12: Шоу фонтанов и лазеров!
13: Ловкие акробаты и гимнасты, экзотические птицы, африканские львы.
12: 12 июня в Саратовском цирке.
14: Мой плюс. Иногда момент говорит сам за себя. Гибридные модели

0: Estel Exlantix теперь с государственной субсидией. Особые условия для тех, кто принимает быстрые решения. Подробнее в отделе продаж Estel Center Car 55-66-77, улица Аэропорт, 20. Estel Exlantix. Технологии будущего. Госсубсидия Минпромторга. Физлицам в виде кредита от ПАО «Сбербанк» и других партнеров до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Планируя выходные, не забудьте зайти в «Лазурный». Бесплатные мастер-классы и детские представления, благотворительные акции и выставки по выходным в торговом центре «Лазурный», город Энгельс, площадь Ленина, 4. Следите за мероприятиями на сайте. Категория 0+.

0: долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-283-03.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
4: Телеканал СС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
2: Реклама.

0: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявления с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереотипом.

0: эффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Platinum. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Tbank.
2: В ленте. Играйте в Lendo Money с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenda.com. 6+.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах прививки доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venice со скидкой 30% по 6 сентября.
10: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
11: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
13: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
14: «Корона».
15: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Авторадио.

цветы, это, конечно, здорово, но согласитесь, куда приятнее сейчас было бы получить в подарок дополнительный выходной. У кого-то, может быть, такая возможность имеется. Вам мы, разумеется, по-доброму будем завидовать. Ну а тем, кому завтра на работу, я, Владимир Бодров, продолжу предоставлять возможность отдохнуть под любимую музыку авторадио. Она всегда рядом, она никуда не уходит.

0: Реклама. Проведем кадастровые работы, изготовим межевые и технические планы, оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз, 98-88-88.
1: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. 45-45-46.
0: Память. Застывшие в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ. Срочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130. Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
2: Акции действуют до конца года.
3: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
4: Айда-парк!
3: Потрясающие семейные выходные?
4: Айда-парк!
3: Яркие каникулы?
4: Айда-парк!
3: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
6: Необходимо оформить медицинскую справку для поступления ребенка в детский сад или школу?
7: Вы сможете это сделать в короткий срок и без очередей
6: в клинике Альфа-Центр Здоровья.
8: Альфа-Центр Здоровья. Проспект Петра Столыпина, 15/1. Обязательно предварительная запись на прием. Телефон 39-97-55.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
11: Окошкина!
12: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях, выбирая рекламу, которая работает.

0: 21А, офис 411.
1: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
2: Салоны флористики «Город цветов». Розы от 45 рублей и 101 роза от 4150 рублей. Салоны флористики «Город цветов». 25-50-50. Круглосуточно.
3: Реклама на Авторадио.
4: 39-36-36. Музыка

0: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют товары объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте хавейл.ру.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Визит спецпредставителя администрации США в Москву откладывается. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Визит специального представителя президента США по Украине Стива Уиткофа и зять американского лидера Джареда Кушнера в Киев и Москву отложен. Об этом пишет издание КП со ссылкой на информированный источник. Ранее украинские СМИ сообщили, что поездка делегации США не была подтверждена на фоне подготовки к празднованию Дня независимости Украины 24 августа. О причинах переноса визита, а также о возможных новых датах пока не сообщается.
3: Про цены.
2: Средняя розничная цена арбузов России составила 46,5 рублей за килограмм, а дынь – 107 рублей ровно, свидетельствуют данные Росстата. За год стоимость арбузов выросла на 31%, цена на дыни росла не так активно, за год она выросла на 26%. По информации Ассоциации компаний розничной торговли, российские арбузы занимают примерно 80% ассортимента в крупных сетях, дыни – около половины. Основными регионами производства остаются Астраханская, Волгоградская и Оренбургская области, а также Краснодарский и Ставропольский края. Также в этом участвует и Дагестан. Спрос на бахчевые в этом году отмечается как стабильный.
3: Про мошенников.
2: В августе этого года отмечена новая схема мошенничества в мессенджере Telegram. Злоумышленники представляются сотрудниками технической поддержки и угрожают пользователям блокировкой аккаунта. Потенциальных жертв убеждают, что на их учетную запись поступили многочисленные жалобы или зафиксирована подозрительная активность, что якобы привело к нарушению правил использования сервиса. Под этим предлогом граждан просят перейти по специальной ссылке для подтверждения аккаунта, угрожая ограничениями и блокировкой в случае отказа. Если пользователь выполняет инструкции и переходит по ссылке, мошенники получают доступ к его учетной записи.
3: Про детей.
2: Период адаптации первоклассников к школе может длиться от 3 недель до полугода, отмечают специалисты. Чтобы облегчить этот процесс, родителям важно проявлять искренний интерес к школьной жизни детей, спрашивать их не только об успеваемости, но и о впечатлениях и новых друзьях. Психолог Анна Хныкина в беседе с Авторадио рассказала, как морально подготовить ребенка к учебному году.
4: Ребенку будет трудно в моментах, что у него новая система, в которую он заходит, новые ребята, новые авторитеты. Это может вгонять человека в маленького стыд и в неуверенность, которые не дают получать знания. Что мы должны делать в первую очередь? Говорить с ним о том, что это нормально, переживают сейчас все ребята, и сфокусироваться на другом. Это новая атмосфера, к которой нужно привыкать. И здесь главное поддерживать и помогать. Любой успех поощрять, хвалить, говорить вслух. Видишь, как здорово. Все, что новое, это классно. Для него в первую очередь это важно.
2: В первые месяцы учебы, по мнению психологов, желательно свести к минимуму дополнительные занятия, чтобы дать ребенку возможность сосредоточиться на привыкании к новой школьной среде. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 82 рубля 92 копейки. Курс европейской валюты, по данным Центробанка, 96 рублей 86 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

чтобы не проклопать таким вот образом самое важное, призываю вас не только слушать Авторадио, но и смотреть, читать и комментировать. Друзья, все это возможно в нашем официальном канале в Макс, там все самое актуальное, поэтому если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите и подписывайтесь на Авторадио. Добро пожаловать в нашу авторадийную семью и добро пожаловать в новый музыкальный час. Все так же в компании со мной, Владимиром Бодровым. Всем большой привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Реклама. Лариса, где приобрести столешницы и HPL-панели компании Slatex?
4: Фабрика коммерческого распила «Маршал». Изготовят под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
0: Поехали.
4: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 10.
5: Шоу фонтанов и лазеров! С 12 июня в Саратовском цирке!
6: 0+.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
8: Окошкина!
9: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. «Баньки на Шумейке». Бронирование по телефону 25-11-33.
10: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
11: Акция действует до 31 августа 2026 года.
12: Лето создано для отдыха, а не для уборки. Чистые окна, свежесть в доме и идеальный порядок – все это возьмет на себя «Лемур Клининг». Профессиональная уборка квартир, домов и коттеджей в Саратове и Энгельсе. «Лемур» – клининг нового поколения.
13: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
14: Проспект Строителей, 12.
15: Необычная активность детей замечена в городе. Похоже на тайную организацию или движение. Безопасно ли это?
16: Нет здесь никакой тайны. А вот отряды юных инспекторов движения есть. И это как раз про безопасность на дорогах.
17: Подробности на сайте uitrossii.rf и ваших образовательных организациях.
18: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем.

0: знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
1: 39, 36, 36.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается? Нам не род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Мам, а в Медгард мы и папу запишем?
8: Конечно, это же многопрофильная клиника для взрослых и детей. Там более 50 специалистов.
7: Ого, а если я разболеюсь?
8: Приедут к нам домой. А все результаты назначения я сразу вижу в своем телефоне в личном кабинете приложения.
9: Медгард. Комфорт и спокойствие для вашей семьи. Энгельс, полиграфическая, 85Б.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47 400.
0: Реклама на Авторадио.

0: Правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на accountogeta.t2.ru.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито. До 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
11: А в каком магазине можно купить все для школы?
12: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
13: Улмакс Мэдл, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
14: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
15: А в ленте каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Кота-предмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено. В
16: ленту. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
17: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Авторадио.

я вам так скажу, друзья, если и улетать, то только в Казань, потому что именно там, по 26 августа этого года, проходит международный музыкальный конкурс молодых исполнителей «Новая волна 2026». Событие это такого масштаба, что у него даже свой неповторимый гимн есть. Исполнили его такие звезды, как Полина Гагарина, Дима Билан, Люся Чеботина, Джонни, Анна Асти, Леонид Агутин, Мари Краймбрери, Сергей Лазарев, Сивиль, Владимир Пресняков, Айова, Мод. И всем слушателям Авторадио я, Владимир Бодров, предлагаю прямо сейчас им насладиться. Делайте громче.

0: Беременность – важный период в жизни каждой женщины. Введение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» от постановки на учет до послеродового наблюдения. Наблюдение у опытных врачей, акушеров-гинекологов, экспертные УЗИ на всех сроках беременности, полная лабораторная диагностика. Введение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» с любого триместра. Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08.
1: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Были сомнения? Конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратили звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо. Роспакрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Необходимо оформить медицинскую справку для поступления ребенка в детский сад или школу.
6: Вы сможете это сделать в короткий срок и без очередей
5: в клинике Альфа-Центр Здоровья.
7: Альфа-Центр Здоровья. Проспект Петра Столыпина, 15/1. Обязательно предварительная запись на прием. Телефон 39 97 55.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Получите электронную подпись в UTAXCOM со скидкой 50%. UTAXCOM есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. Такском. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
10: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
11: Айда-парк!
10: Потрясающие семейные выходные?
11: Айда-парк!
10: Яркие каникулы?
11: Айда-парк!
10: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
12: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
13: Окошкина!
14: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
15: 39, 36, 36.
16: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки «Тотем Лайнерс» надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией «Автофэмили». С нами не заржавеет. Ищите «Тотем Лайнерс» с шумоизоляцией и без в магазине «Автофэмили» на маркетплейсах. Промокод «Радио26», скидка 15%.
17: Акция до 6.85.2026 года. ООО «Автофэмили». ОГРН 118-505-3084-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Правила приема детей в школы и сады планируют изменить. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В России скорректируют правила приема детей в школы и детские сады. Как пишут

0: «Парламентская газета», такой проект приказа подготовила Минпросвещение. В первую очередь места по месту жительства будут предоставлять детям героев России и полных кавалеров Ордена Славы. Проект подготовлен в соответствии с двумя федеральными законами, которые вступили в силу этим летом.
1: Про деньги.
0: Во втором квартале этого года центральные банки мира увеличили закупки золота на 62% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает Всемирный золотой совет. Больше всего золота приобрел центральный банк Польши. С января по май он пополнил свои резервы на 64 тонны. Вторым по объемам закупок стал центральный банк Узбекистана, который приобрел 32 тонны золота. На третьем месте оказался Китай, купивший 25 тонн. Центральные банки и инвесторы все чаще рассматривают золото как стратегический актив, а спрос на ювелирные изделия снижается. Многие участники рынка стремятся обезопасить свои активы на фоне неопределенности в мировой экономике. Цены на социальные позиции сахара в 6 регионах России снизились на 7%. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы, сообщает ТАСС. ФАС отметили, что снижение цен на отдельные позиции сахара произошло благодаря соглашениям между региональными властями и участниками рынка. Это касается в том числе Курганской, Оренбургской, Ростовской, Липецкой, Орловской, Ивановской областей, а также Карелии и Крыма, сообщили в службе. Там добавили, что большая часть документов касается 24 категорий социально значимых продовольственных товаров. Среди них хлеб, молоко, сливочное и подсолнечное масло, куриные яйца, мясо птицы, свинина, говядина и другие продукты.
1: Про запреты.
0: Двум жителям Пермского края временно запретили выезд за границу из-за отказа убрать борщевик с принадлежащего им земельного участка площадью около 15 тысяч квадратных метров. Местная администрация через суд обязала собственников ликвидировать опасные заросли, однако владельцы проигнорировали это требование. Юрист Полина Гусятникова рассказала авторадио, из-за чего людям могут ограничить выезд за границу.
2: По общему правилу, если сумма долга исчисляется в денежном эквиваленте, то от суммы долга от 30 тысяч рублей, а при имущественном требовании без применения какого-либо минимального порога, у нас судебные приставы могут ограничить выезд из России. Это мера, которая позволяет понудить должника исполнить требования, которые указаны в исполнительном документе. Вот, соответственно, поскольку здесь требование было неимущественное, то у нас судебные приставы воспользуются своим правом на ограничение выезда. Как только требование исполнительного документа исполнено, то судебные приставы прекращают исполнительное производство и, соответственно, все санкции с вас уже снимаются.
0: При этом, по словам специалистов, после устранения нарушений или оплаты штрафов, ограничения обычно снимают в течение 10 рабочих дней. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 82 рубля 92 копейки. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 96 рублей 86 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

Счастье, может быть, и любит тишину, но в счастливом сезоне фирменной игры «Авторадио» не принято молчать. Наоборот, нужно делиться своими мечтами, чтобы они сбывались. Друзья, 10 сентября именно это и произойдет. Мы исполним третью мечту наших слушателей. И дабы не упустить возможность, я, Владимир Бодров, призываю вас действовать. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудки в мобильном на наш прекрасный гимн и рассказывайте, о чем именно вы мечтаете. Это может быть квартира, машина, кольцо с бриллиантом, даже кругосветное путешествие. В общем, подарите себе шанс на счастье, а я тем временем продолжу дарить вам любимые песни в эфире «Авторадио».

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: Энгельс, Нестерова, 100.
3: Образ начинается в имидж-центр «Beauty Lounge». Парикмахерские услуги, маникюр и другие программы ухода. Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 759-933. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116, телефон 570752.
5: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
0: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов. 37-50-50.
6: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
7: Кредит предоставляет СПО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
9: Иногда момент говорит сам за себя. Гибридные модели Esteo Exlantics теперь с государственной субсидией. Особые условия для тех, кто принимает быстрые решения. Подробнее в отделе продаж Esteo Center Car, 55 66 77, улица Аэропорт, 20. Esteo Exlantics. Технологии будущего.
10: Госсубсидия Минпромторга. Физлицам в виде кредита от ПАО «Сбербанк» и других партнеров до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Ну все, интернет и ТВ настроены.
12: И скидка 70% как новому абоненту?
11: Само собой, вы теперь в Малине.
13: Сибирский медведь. Интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Является публичной офертой.
14: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
15: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
16: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
17: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
0: 39 36 36.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы.

0: принципиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
4: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
5: В ленте. Играйте в «Лента Манию» с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
6: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
7: Как я по всему этому соскучился.
6: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
8: Авторадио.

Абсолютно теми же словами мы будем приветствовать завтра рабочую неделю. Ну а пока, друзья, есть возможность отдохнуть, ни в коем случае ее упускать не будем. Уже в следующем части начинаем танцевать под хиты большой дискотеки Авторадио, поэтому главный совет к этой минуте от меня, Владимира Бодрова, оставаться с нами, делать громче и готовиться к зажигательному вечеру в компании с Авторадио. Так и поступите.

0: Реклама. Четверть века стоим с вами. Барко отмечает 25-летие. Кровля, фасады, заборы. Надежность, проверенная поколениями. Барко. 754-100.
1: Проведем кадастровые работы. Изготовим межевые и технические планы. Оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз. 98-88-88.
2: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
3: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
4: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года.
6: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
7: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
8: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай 772-666. А лучше звони 772-666.
9: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
10: 39, 36, 36.
11: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40-2049. Юридическая компания «Законотека».
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ. Предложение действует до конца августа.
13: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47-400.
14: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
15: Салоны флористики «Город цветов». Розы от 45 рублей и 101 роза от 4150 рублей. Салоны флористики «Город цветов». 25, 50, 50. Круглосуточно.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио.
1: Your heart's on, is that what devils do?

0: Реклама.
1: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
2: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
3: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
4: Подробности на comtogether.t2.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Визит специального представителя президента США по Украине Стивена Уиткофа и зять американского лидера Джареда Кушнера в Киев и Москву отложен. Об этом написало издание КП со ссылкой на информированный источник. О причинах переноса визита, а также о возможных новых датах пока не сообщается.
3: Про заявление.
2: Президент России Владимир Путин сообщил, что вопросы, связанные с ситуацией на топливном рынке страны, находятся под контролем правительства

0: Премьер-министра Михаила Мишустина. По его словам, не все проблемы еще решены, однако процесс их урегулирования уже идет. Оперативное реагирование происходит при участии специальной комиссии. В свою очередь, вице-премьер Александр Новак сообщил о завершении ремонта на ряде российских нефтеперерабатывающих заводов, которые начали поставлять на рынок дополнительные объемы топлива. Ожидается, что российские предприятия в ближайшее время увеличат поставки бензина на внутренний рынок.
1: Про бизнес.
0: Количество плательщиков налога на профессиональный доход в России выросло до 17 миллионов человек. По сравнению с данными регистрации на конец 2025 года, число россиян, оплачивающих доходы на профессиональный доход, выросло на 2 миллиона. Такие сведения содержатся на платформе поставки данных Федеральной налоговой службы. За прошедшие дни августа было зарегистрировано 155 тысяч новых самозанятых, при этом сняты с регистрации 69 тысяч человек. Выручка самозанятых составила около 300 миллиардов рублей. Самым распространенным среди плательщиков НПД отраслями с апреля 2022 года остаются услуги ремонта, автоперевозки, IT и услуги красоты.
1: Про кредиты.
0: Во втором квартале этого года средняя реальная ставка по краткосрочным микрозаймам сроком до 60 дней в России достигла 247% годовых, что на 27 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Одновременно доля таких суд на рынке сократилась более чем втрое, до 18%. Основная часть рынка переместилась в сегмент займов на период от 60 до 180 дней. Эксперты связывают резкий рост ставок с увеличением доли просроченных долгов. Свыше трети займов имеют задержку платежа более 90 дней. Кроме того, влияет ужесточение регулирования и введение новых стандартов для микрофинансовых организаций. Напомню, что с 1 октября Центробанк планирует дополнительно ограничить количество займов с полной стоимостью кредита выше 200% годовых, не более двух таких займов на одного клиента.
1: Про детей.
0: В России с 1 сентября вступает в силу первый государственный стандарт для игрушек с технологиями искусственного интеллекта. Об этом мы сегодня сообщили в Росстандарте. Новый ГОСТ впервые вводит единые требования к безопасности и ответственному использованию искусственного интеллекта в продукции для детей. Документ охватывает игрушки для детей от 1 до 14 лет, включая интерактивные куклы и фигурки с функцией распознавания речи, а также роботизированные игрушки и умные устройства. Стандарт предусматривает меры по защите персональных данных ребенка и его семьи, а также ограничение объема собираемой информации. Официальный курс доллара на выходные понедельник, по данным Центробанка, 82 рубля 92 копейки. Курс европейской валюты 96 рублей 86 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

Каждому по факту нужно было как можно больше движений разучить к этому самому моменту, потому что стартовала большая дискотека Авторадио, и в ближайшие 3 часа мы с вами будем танцевать, зажигать и вспоминать, как круто нам было 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Меня зовут Владимир Бодров, друзья, всех, кто проводит вечер с нами, от всей души приветствую, и начинаю музыкально мотивировать на самые зажигательные движения. Делайте громче.

0: Авторадио. Мимолетная пауза, и мы вернемся. Авторадио. Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Саратов, проспект Строителей, дом 31.
0: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
3: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Серим. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771. Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
5: Вам надоели долги? Запутались в юридических вопросах? Прощайтесь с этой головной болью вместе с юридической фирмой «Прохоров и партнеры». Добейтесь финансового освобождения с нашим арбитражным управляющим Кириллом Сергеевичем Прохоровым. Безупречно решаем сложнейшие случаи банкротства физических и юридических лиц ежедневно. Звоните прямо сейчас 8-917-200-8303, Советская 9-30, офис 201.
6: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно! Звони сейчас 4-404. Суперпотолок.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года.
8: Лето пролетает быстро. Каждый теплый день хочется провести с семьей, друзьями или на природе. Но вместо отдыха вас ждут грязные окна, уборка дома и бесконечные бытовые дела. Доверьте это «Лемур Клининг». Профессиональная уборка квартир, домов и коттеджей, мытье окон. Пока вы наслаждаетесь летом, мы создаем чистоту. «Лемур». Чистота, в которую хочется возвращаться. Город Саратов.
9: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
10: Проспект Строителей, 12.
11: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
7: Предоставляет Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
12: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
13: 39-36-36.
14: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
15: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
14: А сыновья ведь с неба не падают.
16: Я ваш сын.
14: Или падают.
17: Никакой ты ему не сын.
18: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
14: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
19: Бесплатная доставка цветов по Саратову и Энгельсу.
3: Город цветов, здравствуйте.
19: 25 50 50. Круглосуточно.
3: Номер 0-2-328-139 от 17 января 2008 года.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Продолжение следует. Авторадио. Реклама.
1: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Links Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Присоединяйтесь на замену.
0: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
3: «Корона».
4: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. Бюро «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Топ-5 покупок месяца.
8: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
7: А мода C5. Добавить стиля.
8: JQJ7. Впечатлить друзей.
7: А мода C7. Собрать взгляды.
8: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
7: А выбрать нужно только одну?
8: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
10: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
11: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru.
0: Авторадио.

Все, что есть у нас, все самые зажигательные хиты этим вечером летят к вам в колонки, потому что это большая дискотека Авторадио, и каждого, кто с нами, я, Владимир Бодров, призываю танцевать. Друзья, вспомните самые крутые движения, позовите близких, друзей, знакомых, ну и хотя бы на ближайшие 2,5 часа позвольте, наконец, себе стать счастливым.

0: Реклама. Смаз-лифтинг «Ультраформер». Одна линия всего 75 рублей вместо 83. Точная работа с овалом и зоной лица. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Тенет Т7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Тенет лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47 400.
6: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40-2049. Юридическая компания «Законотека».
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Предложение действует до конца августа.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 и Асавто все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
4: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию «Актив» 2026 года выпуска.
8: Каменные столешницы и подоконники от производителя. Изготовление от 7 дней, монтаж под ключ. Акция до конца июня. Подоконники от 6 тысяч рублей. Кухонная столешница от 13 тысяч рублей. Бесплатный замер с образцами камня. Саратов 60-07-66. Компания «Кронос». Крымский проезд 3. Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца, компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
9: Ищите, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25 11 33.
10: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
11: Айнабан!
10: Потрясающие семейные выходные?
11: Айнабан!
10: Яркие каникулы?
11: Айнабан!
10: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
12: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
13: Окошкина.
14: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией «Автофэмили». С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине «Автофэмили» на маркетплейсах. Промокод «Радио26», скидка 15%.
4: Открыто 6 сентября 2026 года. ООО «Автофэмили». ОГРН 118-505-00-84-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 411.
15: Реклама на

0: Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями.

0: Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Авторадио.

0: Москве 7 вечера.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Встречайте. Большая дискотека Авторадио. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол.

Зря ничего никогда не бывает. И у всех, кто посетил этим летом большую дискотеку Авторадио, в этом нет никаких сомнений. Друзья, 4 июля состоялась наша долгожданная встреча в стадионном формате. Многие уже с нетерпением ждут следующей подобной встречи. И я, Владимир Бодров, могу позволить себе смело заявить, что она будет. Будет, друзья. Пока же давайте наслаждаться моментом и зажигать в рамках радиоверсии фестиваля, которая в этом часе продолжит украшать эфир. Танцует вся страна. Делайте громче.

0: и снова танцуем. Реклама.
1: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
2: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
1: А дизайн-проект предоставят?
2: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется

0: только собрать.
1: Мне подходит. Поехали.
0: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
2: Гладкость без ежедневного бритья и раздражения. Лазерная эпиляция подмышек всего 400 рублей вместо 800. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
4: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
6: Иногда момент говорит сам за себя. Гибридные модели Esteo Xlantix теперь с государственной субсидией. Особые условия для тех, кто принимает быстрые решения. Подробнее в отделе продаж Esteo Center Car. 55 66 77, улица Аэропорт 20. Esteo Xlantix. Технологии будущего.
7: Госсубсидия Минпромторга. Физлицам в виде кредита от ПАО «Сбербанк» и других партнеров до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове. 53-00-12. Окна само.
9: Проспект Строителей, 12.
10: Ну все, интернет и ТВ настроены.
11: И скидка 70% как новому абоненту?
10: Само собой, вы теперь в Малине.
12: Сибирский медведь, интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной картой.
13: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
14: 39, 36, 36.
15: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на jaluzinsk.ru. Договорись с солнцем.

0: радио. Немного рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: О, Каре. УГРН 11-177, 46-49, 15-00. Москва.
6: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
7: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
10: Как я по всему этому соскучился!
9: Адский шеф. 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
0: Авторадио. Главные звезды. Главные хиты.

слова действительно излишни, когда есть отличная танцевальная музыка. Если вы к нам только присоединились, друзья, можете быть спокойны. Большая дискотека Авторадио только набирает свои обороты. Самое время позвать близких, друзей, знакомых, сделать громче и вместе с нами от всей души зажигать под хиты любимых артистов в едином танцевальном миксе. Собственно говоря, к этому я, Владимир Бодров, вас и призываю.

0: Реклама.
1: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это Продом 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
3: Акции действуют до конца года.
2: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина!
5: На!

0: Фото.
1: По промокоду радио скидка 15%. Советская 4А напротив МФЦ. Чапаева 14/26. Торговый центр Ситимолл, первый этаж. Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
2: Айдапарк!
1: Потрясающие семейные выходные?
2: Айдапарк!
1: Яркие каникулы?
2: Айдапарк!
1: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
3: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Тенет Т7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Тенет лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
4: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
5: 39, 36, 36.
6: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40-2049. Юридическая компания «Законотека».
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ. Предложение действует до конца августа.
8: Реклама.

Главные звезды, главные хиты. Это большая дискотека Авторадио. Главный танцпол этого лета.

0: продолжим уже очень скоро.
1: Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закройте карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
2: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
3: «Корона».
4: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

Ваша батарейка точно не должна сесть, потому что я, Владимир Бодров, обещаю вам еще как минимум 50 минут зажигательных танцевальных хитов. Ну а вы, в свою очередь, пообещайте мне зажечь под них в стиле большой дискотеки Авторадио. Радиоверсия фестиваля продолжается. Ну и каждому, кто с нами, я искренне желаю прекрасного вечера. Делайте громче.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
3: Свежая кожа без фильтров. Лазерное омоложение лица. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
5: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ОЛС Премиум. Не оферта.
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
7: Окошкина.
8: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
9: Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
10: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
11: Проспект Строителей, 12. Выбирая автомобиль, важно понимать, за что вы платите. Belgi X50+. Это современный кроссовер с продуманной эргономикой, безопасностью и технологиями, которые реально полезны каждый день. Только до конца августа у официального дилера Belgi партнер Авто Саратов действует выгода до 100 тысяч рублей при покупке нового Belgi X50+. Не откладывайте. Подробности в Belgi партнер Авто. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 23. Телефон 42-82-26.
12: Белджи. Надежность в движении.
13: Чистая кухня, блестящая ванная, свежий воздух, идеальный порядок. Нет, это не реклама отеля. Это работа «Лемур Клининг». Профессиональная уборка квартиры домов в Саратове и Энгельсе. «Лемур». Чистота, которую видно сразу.
14: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
15: 39, 36, 36.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации «Престиж».
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: ООО «Каре». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
0: Авторадио. Авторадио.

Все, что нельзя передать словами и паникой, я, Владимир Бодров, призываю выражать с помощью танца. Тем более, что еще как минимум 20 минут у вас такая возможность будет. Друзья, большая дискотека Авторадио на финишной прямой, а значит, самое время сделать громче и не забыть при этом поставить напоминалку на следующие выходные, потому что хорошего нам всегда так или иначе мало.

0: Реклама. Проведем кадастровые работы, изготовим межевые и технические планы, оформим собственно-земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз. 98-88-88.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3542.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове. 53-00-12. Окна само.
6: Проспект Строителей, 12. Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40-00-49. Юридическая компания «Законотека».
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ. Предложение действует до конца августа.
7: Но

0: фото.
1: По промокоду радио скидка 15%. Советская 4А напротив МФЦ. Чапаева 14/26. Торговый центр Ситимолл, первый этаж.
2: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
3: Айна Парк!
2: Потрясающие семейные выходные?
3: Айна Парк!
2: Яркие каникулы?
3: Айна Парк!
2: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
4: Необходимо оформить медицинскую справку для поступления ребенка в детский сад или школу.
5: Вы сможете это сделать в короткий срок и без очередей
4: в клинике Альфа-Центр здоровья.
6: Альфа-Центр здоровья. Проспект Петра Столыпина, 15/1. Обязательно предварительная запись на прием. Телефон 39-97-55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Тенет Т7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Тенет лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
9: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
10: 39-36-36.
11: Реклама на Авторадио.

0: главный танцпол этого лета.
1: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

ящику и... Я не формат ненавязчивым, но... Я по музыке от сердца честный очень.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер один.

0: главный вопрос.
1: Ответы на все самые главные вопросы всегда можно найти в эфире Авторадио, друзья. Поэтому даже если вдруг приемника не окажется под рукой, не забывайте о том, что слушать нас можно любым из удобных вам способов. С помощью умной колонки, в мобильном приложении или на сайте авторадио.ру. Там тоже есть плеер, его тоже можно запустить. Владимир Бодров здесь по-прежнему с вами. Всем желаю прекрасного продолжения этого вечера. Друзья, делайте громче, наслаждайтесь любимой музыкой, потому что наше движение только вперед.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете?
2: Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
3: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
2: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
3: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
3: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительно на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
0: Реклама.
5: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
6: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
5: А дизайн-проект предоставят?
6: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
5: Мне подходит. Поехали.
6: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.

Сами долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03. Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал? 7. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771. Оценивайте свои возможности и финансовые риски.

0: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
2: Окошкина! Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8-800-707-98-48. 8-800-707-98-48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
6: Проспект Строителей, 12. Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40-00-49. Юридическая компания «Закатека».
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ. Предложение действует до конца августа.
5: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
6: Проспект Строителей, 12. Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
7: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
8: Ну все, интернет и ТВ настроены.
9: И скидка 70% к новому абоненту?
8: Само собой, вы теперь в Малине.
10: Сибирский медведь. Интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
11: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
12: 39 36 36.
13: Реклама на Авторадио.

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СПО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Авторадио.

0: Реклама. Тук-тук-тук. Слышите? Цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа канистра для бензина «Октан» объемом 10 литров. Всего 699 рублей. А еще тысячи других товаров для стройки, ремонта и сада по выгодным ценам. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
2: Айна-парк!
1: Потрясающие семейные выходные?
2: Айна-парк!
1: Яркие каникулы?
2: Айна-парк!
1: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове, 683535.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина!
5: Необходимо оформить медицинскую справку для поступления ребенка в детский сад или школу?
6: Вы сможете это сделать в короткий срок и без очередей
5: в клинике «Альфа-Центр здоровья».
7: «Альфа-Центр здоровья», проспект Петра Столыпина, 15/1. Обязательно предварительная запись на прием. Телефон 39-97-55.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна «Само».
10: Проспект Строителей, 12.
11: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-800-45-2-77-40.
12: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: ООО МКК АЗ-68.
14: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
15: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева, 72, Энгельс, Тельмана, 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
16: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 19 по 25 августа. Соки и нектары «Волжский Посад». В ассортименте 1 литр 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
17: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
18: 39-36-36.
19: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Покрылки «Тотем Лайнерс» надежно.

0: надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России. Компания «АвтоФэмили». С нами не заржавеет. Ищите «Татэм Лайнерс» с шумоизоляцией и без в магазине «АвтоФэмили» на маркетплейсах. Промокод «Радио26». Скидка 15%. Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «АвтоФэмили». ОГРН 118-505-0084-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 411.
1: Реклама на «Авторадио». 39-36-36. Музыка.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

Ну, провожать лето пока еще рано, честно уж говоря, поэтому давайте, друзья, лучше будем наслаждаться каждым его моментом, тем более, что музыка Авторадио во всех городах нашего вещания продолжит этому способствовать. Здесь с вами по-прежнему Владимир Бодров, всем жму руку, всем желаю прекрасного пути, если вы сейчас в дороге, друзья, ну и не забывайте, что лучше держать с волны первого автомобильного, потому что с нами движение только вперед.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
5: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом — это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это

0: Всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это Продом 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру. Акция действует до конца года.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3552.
0: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40-2049. Юридическая компания «Законотека».
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Предложение действует до конца августа.
5: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
0: Проспект Строителей 12. Космос!

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове. 53-00-12. Окна само.
3: Проспект Строителей, 12.
4: Знаете, что объединяет успешных людей? Они ценят свое время, поэтому уборку они доверяют профессионалам. Профессиональная уборка квартиры, коттеджи в Саратове и Энгельсе. Лемур Клининг. Освободите время для важного.
5: Ну все, интернет и ТВ настроены.
6: И скидка 70% как новому абоненту?
5: Само собой, вы теперь в Малине.
7: Сибирский медведь. Интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
8: Реклама на автор.

Во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. «Адидас», «Ума», «Фила», «Капа» и «Веникс» со скидкой 30% по 6 сентября.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Авторадио.

книга, и черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтоб очень гладкая,

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента. На товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа напольный унитаз Watersense со смывом торнадо. Всего 9990 рублей. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
3: Айна Парк!
2: Потрясающие семейные выходные?
3: Айна Парк!
2: Яркие каникулы?
3: Айна Парк!
2: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
5: Окошкина!
6: Ну все, интернет и ТВ настроены!
7: И скидка 70% как новому абоненту?
6: Само собой, вы теперь в Малине!
8: Сибирский медведь. Интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной оферой.
9: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
10: Проспект Строителей, 12.
11: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на Marketplace. Промокод «Радио26», скидка 15%.
12: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «Автофэмили», ОГРН 118-505-0084-83, Московская область, город Щелково, Московская улица, строение 27А, офис 411.
0: Реклама на авто.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио.

Настоящая любовь на века, поэтому разлюбить действительно никак не получится, друзья. И все, что остается в случае с Авторадио, это любить и слушать. Поэтому оставайтесь с нами и не забывайте, что кроме приемника, к вашим услугам мобильное приложение, сайт авторадио.ру и умная колонка, которой достаточно, так и сказать, включи Авторадио. Выбирайте то, что удобнее, делайте громче, а я, Владимир Бодров, с удовольствием составлю вам компанию. Я сижу.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: П. Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове. 53-00-12. Окна само.
3: Проспект Строителей, 12.
4: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
5: Айдапарк!
4: Потрясающие семейные выходные?
5: Айдапарк!
4: Яркие каникулы?
5: Айдапарк!
4: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
6: Реклама на

Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторос». Авторадио.

0: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
1: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
2: Айна-парк!
1: Потрясающие семейные выходные?
2: Айна-парк!
1: Яркие каникулы?
2: Айна-парк!
1: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
3: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53 00 12. Окна само.
1: Проспект Строителей, 12.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: одной орбите.
1: Опять.
0: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите.
2: До Венеры и Юпитера технологий пока еще не хватает, конечно, но могу вам гарантировать, что на планете Земля в любой ее точке вы можете слышать любимое авторадио. Используйте для этого все технические средства. Ну, конечно, старые добрые FM-приемники, плюс интернет-вещание на сайте авторадио.ру, умные колонки, которые просто нужно сказать правильную команду, включи авторадио и вуаля.

Я, пожалуйста, музыкальный эфир звучит. Ну и, конечно, можно скачать на свой мобильный телефон приложение и наслаждаться Авторадио 24/7. Всем привет и доброго часа. Зовут меня Олег Пивунов. Двигаемся только вперед.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да!
0: Молодец! Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина. П 321-668-001-046-98.
2: Нужна балконная рама? Звони. 8 800 600 3 5 2.
3: Окошкина.

0: Авторадио.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Биг Форда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Реклама. Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
1: Айна-парк!
0: Потрясающие семейные выходные?
1: Айна-парк!
0: Яркие каникулы?
1: Айна-парк!
0: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове, 683535.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
3: Окошкина!

Я такая в цвете в любое время года, но малютки планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

хочется писать, и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер 1 в России. Движение.

Полет наш музыкальный и полет наших фантазий. Кстати, прекрасное время помечтать. Замечательное, мне кажется, иногда сесть, включить прекрасную музыку на авторадио и представить себе что-то такое, о чем вы давно желали. Кстати, советуют психологи периодически визуализировать, что называется, свои мечты, и через какое-то время обещают, что они обязательно сбудутся. Именно этого вам и желаю, друзья. Пусть все сбывается, что вы загадали. Ну а музыкальное сопровождение к этому будет оформлять авторадио, конечно же. Олег Пивунов у микрофона. Всем еще раз привет. Привет.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-006-98.
2: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
0: Реклама на Авторадио.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: есть. Есть на свете такие люди, которые буквально гипнотизируют окружающих своим поведением. Ну, в хорошем, я имею в виду, смысле. Настолько их сердца и души открыты, что мы, восхищаясь, просто стоим, открыв рты. Друзья, желаю, чтобы вам в жизни встречались именно такие волшебники, назовем их так, чудесные люди, с которыми вам будет всегда по пути. Ну и, конечно, если вы в пути сейчас, то включайте приемники погромче. Прекрасная музыка от Авторадио гарантирована. Олег Пивонов у микрофона. Страна, привет.
1: Ты ушла рано утром.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
6: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. «Продом64.ру».
7: Акции действуют до конца года.

0: партнерами Далгипсе. Уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
2: Окошкина.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
0: Окошкина. Реклама.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один в России.